0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы разные.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Центр избирком России определил порядок, в котором политические партии будут представлены на избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это стало известно на заседании комиссии. Первая строчка по результатам жеребьевки досталась «Единой России», вторая – партия «Яблоко», на третье – ЛДПР. У партии «Прямой демократии» четвертая строка, у партии «Зеленые» – пятая. На шестой – «Справедливая Россия», на седьмой – «Родина», на восьмой – КПРФ, девятая строчка – партия «Пенсионеров», на десятой – «Коммунисты России», наконец, последняя, 11-я строчка «У новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить с 18 по 20 сентября. Покушение на создателя знаменитых дронов «Упырь» совершено в Екатеринбурге. «Мерседес» Владимира Ткачука взорвали. Как пишет Е1, водитель автомобиля погиб. Сам Ткачук получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО, сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает «Новый день». 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 121 человек, с подозрением на боррелиоз 241. Свердловчане продолжают прививаться от энцефалита. С начала года проведено почти 136,5 тысяч вакцинаций и 287 тысяч ревакцинаций, сообщает газета «Коммерсант». В Екатеринбурге в день строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в Свердловской области этим летом выросли почти на 200%. Интерес к античному классику начал расти у читателей еще весной. В мае было плюс 116%, в июне 159%. В июле, когда состоялась премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера, рост продаж составил 254%. «Одиссея» – классическая поэма, созданная в 8 веке до нашей эры. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итаки Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар на четверг 80.93, евро 93.19.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя джимнастика.
2: Джем FM.

0: 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Утренняя джимнастика в лице Ярика и Маргариты говорит себе «Доброе утро!»
1: Всем привет, привет, привет, привет, привет.
0: Я сейчас очень быстро ехала, я немножечко опаздывала, таксист что-то задержался, долго плутал. Когда я садилась в машину, я ему сказала, что можно, пожалуйста, побыстрее, по возможности, там, аккуратно, но быстро. И он действительно очень быстро меня довез.
1: Но
0: и
1: не
0: сказал...
1: аккуратно.
0: Нет, и аккуратно, надо признать, да. И сказал, а вы куда так торопитесь? Вы боитесь завтраком людей не успеете накормить? Я говорю, нет, вы не работаете в кафе? Я говорю, нет. Он говорит, а, вы боитесь не успеть сама позавтракать? И когда я выходила, он мне говорит, 3, 2, 1, катапультируемся.
1: Старт.
0: Очень забавный человек с чувством юмора. Классно, когда так с утра поднимает настроение.
1: Я уж обрадовался. Рита говорит, я такая еду. Я думал, уже Рита едет на своем автомобиле.
0: Ты
1: знаешь, как классно на самом деле. Я вчера тоже немножечко занимался своим автомобилем. Поменял масло. Без очереди. Недорого. Потом поехал, подстригся. Без очереди. Недорого. Народу мало, потому что лето, видимо, еще все в отпусках. Как-то город-то свободный оказывается.
0: Да, в общем, у тебя везде вчера был зеленый. Свет.
1: Как-то да, мне вчера везде везло.
0: Ну что, расскажем про свои маршруты, что у нас будет в ближайшем часе. В 7.20 отзовись, парады, поздравим именинников. В 7.30 яркие заголовки. В 7.40 астрологические прогнозы. В 7.50 уже позовем тебя играть в три в ряд. И все это здесь, на Jam FM.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 7 часов 15 минут. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Затруднения на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской, также на Бакинских комиссаров от Кировградской до Победы, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Халтурина от Готвальда до Аполихинской.
4: 102,5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, в центре города, +17 градусов. Отзовись, порадуй. Прямо сейчас на Джем ФМ. Маргарита знает, кто из звезд сегодня празднует свой праздник и нам об этом сейчас расскажет.
3: Сегодня свой день рождения отмечает актриса Ирина Рахманова. Назову ее проект. Это, конечно, «Девятая рота». Она там Белоснежку сыграла, Виола Тараканова и Питер ФМ.
2: Питер ФМ, она там нашу коллегу сыграла, да, да, кстати, правда. Радиоведущая.
3: С самого раннего детства ей не нравились всякие девичьи развлечения. Она с удовольствием проводила время в компании брата, лазила по деревьям, играла в активные дворовые игры. Кстати, она терпеть не может с тех пор колорадских жуков. В детстве ее заставляли, как и всех нас, собирать их в огороде. Из картошки.
2: Да.
3: С 13 лет работала неофициальным помощником осветителя в московском ТЮЗе. Кстати, Ирина очень смелая актриса. Например, на съемках картины «Ехали два шофера» она научилась водить грузовой автомобиль, побывала за штурвалом самолета и даже попробовала себя в роли каскадера.
2: Ну ты какая молодец.
3: Еще одна именинница у нас сегодня есть. Красотка, актриса кино София Каштанова. Получила известность благодаря главным ролям в сериалах «Полицейские с Рублевки» и «Психологиня».
2: Да.
3: До 15 лет жила в Мексике. Мама вышла замуж за мексиканца. И когда должно было состояться ее первое знакомство с отчимом, Софья почему-то думала, что это будет Рики Мартин. Да, это очень странно. И когда ожидания не совпали с реальностью, она даже немножко разочаровалась. Но отчим оказался очень прекрасным человеком. В совершенстве знает испанский и английский. Серьезно увлекается латиноамериканскими танцами, психологией и конным спортом. Причем конным спортом занимается с детства.
2: Ну что, здорово. Мы, в свою очередь, тоже поздравляем всех наших слушателей, всех наших подписчиков в группе ВК, в мессенджере Макс. Всех вас с праздником, хорошего настроения, хорошей погоды. Оставайтесь на Джем ФМ.

0: крепче, ближе, мат поближе, без остатка раствори.
1: Это утреннее Джем Классика 102.6.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Через пару минут на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь в этом часе?
1: Расскажу, чем отличились капибары в Бразилии.
0: Ух ты!
2: Реклама.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал Никольский.
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов.

0: Яркий заголовок прямо сейчас на Джем ФМ. Рита, рассказывай.
1: Ярик, признавайся, тебе нравится смотреть всякие залипательные видосики с капибарами?
0: Ой, обожаю этих... кто они? Грызуны, не грызуны?
1: Ну да, как грызуны, они получается. Там в апельсинах лежат,
0: ой,
1: например,
0: там,
1: да?
0: Что они там только не исполняют, эти зверьки?
1: В одном из бразильских штатов стадо капибар ворвалось в здание законодательного собрания и присоединилось к парламентариям, которые готовились к голосованию. Видимо, не смогли устоять, хотели тоже голосовать.
0: Видимо, да.
1: Капибары зашли в здание парламента через парадный вход, чем сильно удивили депутатов. Здание находится рядом с парком, где живут дикие животные, поэтому капибары, видимо, просто решили расширить свой ареал обитания. Сотрудница парламента, между прочим, заснявшая неожиданный визит капибар на видео, то есть это есть в сети, попыталась вывести их обратно в парк.
0: Не получилось.
1: Нет, получилось, но как-то долго все происходило. Эти звери появляются в здании достаточно часто, так что сотрудники уже привыкли их видеть.
0: Нет, они, может, там решили за что-нибудь там проголосовать, там что, может, не устраивает их, что там,
1: конечно,
0: не знаю.
1: Конечно, возмущены
0: там,
1: чем-то были.
0: Ну, там трава невкусная, там, не знаю, фрукты не те.
1: Да.
0: Сена!
1: Или погода какая-то не такая.
0: Капибары, ну да.
1: И еще интересно, что не один капибар, не два, а целое стадо пришло.
0: Ой,
1: все как один.
0: Я бы, наверное, эту партию возглавил. Партия капибар была бы у меня.
1: Необычно.
0: Вообще здорово. Что, это были необычные яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 7:32 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса. Также к этому часу в Реже плюс 15, в Ревде плюс 14, в Краснотуринске плюс 12 градусов.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Прямо сейчас гороскоп на GMFM на сегодня, на 6 августа, на четверг.
1: Овен, сегодня поддержка близких станет для тебя особенно ценной.
0: Телец, день поможет поймать баланс между работой и личной жизнью.
1: Близнецы, перед тобой откроются новые возможности для поездок.
0: Рак, найди время для общения с друзьями.
1: Лев, не упусти событие, которое произойдет в первой половине дня.
0: Дева, сегодня дисциплина сыграет тебе на руку.
1: Весы, удели внимание здоровью.
0: Скорпион, сегодня ты проявишь себя как энергичный и трудолюбивый человек.
1: Стрелец, держи финансовые вопросы под контролем.
0: Козерог, чем больше усилий приложишь, тем лучше будет результат.
1: Водолей, сегодня ты поймешь, что пришло время отпустить прошлое.
0: Рыбы, впереди насыщенный день, который принесет тебе удовольствие.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
5: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
6: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: 7 часов 46 минут. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты. Дороги почти свободные. Небольшие затруднения на космонавтов от Архинской до Трубинной, также на Халтурина от Гутвальда до Балихинской. На Бевеле от Пехотинцев до Таватуйской. Самое большое затруднение на Трудовой Губахинской. Проезжий от Березовского тракта до Укромного переулка. Длина пробки 2 километра. Время проезда 10 минут.

7:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Совсем скоро начнем играть в три в ряд на Jam FM. Сегодня разыграем фирменную термокружку Jam FM. Это стильная термокружка, которая сохранит твой кофе горячим, а настроение бодрым. Хочешь ее забрать? Скорее принимай участие. Для этого отправляй любимый смайлик на наш номер в Максе, плюс 7 932 020 102 и 5. Может быть, именно тебе сегодня улыбнется удача.

0: 8:01 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Центризбирком России определил порядок, в котором политические партии будут представлены на избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это стало известно на заседании комиссии. Первая строчка по результатам жеребьевки досталась «Единой России», вторая – партия «Яблоко», на третьей – ЛДПР. У партии «Прямой демократии» – четвертая строка, у партии «Зеленые» – пятая. На шестой – «Справедливая Россия», на седьмой – «Родина», на восьмой – КПРФ, девятая строчка – партия «Пенсионеры». На 10-й «Коммунисты России» и, наконец, последняя, 11-я строчка «У новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить с 18 по 20 сентября. Покушение на создателя знаменитых дронов «Упырь» совершено в Екатеринбурге. «Мерседес» Владимира Ткачука взорвали. Как пишет Е1, водитель автомобиля погиб. Сам Ткачук получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО, сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает «Новый день». 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17 500 покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 121 человек, с подозрением на боррелиоз 241. Свердловчане продолжают прививаться от энцефалита. С начала года проведено почти 136 500 вакцинаций и 287 тысяч ревакцинаций, сообщает газета «Коммерсант». В Екатеринбурге в День строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в Свердловской области этим летом выросли почти на 200%. Интерес к античному классику начал расти у читателей еще весной. В мае было плюс 116%, в июне 159%. В июле, когда состоялась премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера, рост продаж составил 254%. «Одиссея» – классическая поэма, созданная в 8 веке до н.э. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итаки Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар на четверг 80.93, евро 93.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 8:05 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
5: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
9: Джем FM.

0: 8:09 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Начинаем нашу музыкальную игрушку «Три в ряд» на Jam FM прямо сейчас. Победитель сегодня получит фирменную термокружку Jam FM. Ну что, знакомимся с нашей участницей. Сегодня с нами играет Людмила, она из Екатеринбурга, работает на складе и только что проснулась, собирается на работу. Людмила, привет!
1: Доброе утро!
0: Людмила, рассказывай, как обычно проходит твое утро? Распорядок какой у тебя?
1: О, очень сложненький. Так. Утром встаем, умываемся, заправляемся, завтракаем, красимся и выскакиваем.
2: Круто.
0: А что у тебя обычно на завтрак?
1: Обычная яичница.
0: Хорошо. Хорошо. Ну что, не будем откладывать нашу игру на потом. Расскажу правила. Прямо сейчас Ярик поставит для тебя три отрывочка из разных песен, и твоя задача будет угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь термокружку от Jam FM. Но если вдруг немножко растеряешься, не справишься, то приз разыграем уже среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс. Сначала слушаешь, потом уже отвечаешь. Готово?
1: Хорошо, готово.
0: Погнали!
2: Поехали!

0: Все.
1: Ну что, Людмила, давай начинать.
2: Ну вот, Воробьев последний был.
0: Это
1: абсолютно
0: да.
1: Верно.
2: Это точно, да. Потом, вот я могу ошибаться, «Карусели» кто поет. Я просто не помню вообще.
1: Ну попробуй, попытайся.
2: Ну, может быть, Анастя.
0: Ну, не совсем Анна. Не совсем,
1: так.
0: Не совсем.
2: Ну, либо, блин, я вот не помню, да, «Карусели», и первый — это Лазарев.
1: Да.
0: Да.
1: Ну, а второе, подумай,
0: в
1: да.
0: В серединке, ну, ты вот почти справилась.
1: Асти там тоже есть.
0: Да.
2: Вот, ну, группа получается, Асти и...
0: И кто?
2: Кто он? И кто?
0: Кто он?
1: Назовешь, заберешь термокружку. Давай.
0: Давай, раз.
2: Так.
0: Два.
1: Задачка несложная, давай.
0: Три.
2: Да несложно, да, ну просто да, я помню их группу, когда они пели, а потом Анастя от них ушла, но вот, к сожалению, сейчас я уже не помню.
0: Ну, к сожалению, нужно назвать группу, да, да, Людмил.
1: Ну что, Людмил, чуть-чуть ты не справилась с задачкой, поэтому
2: страшного.
1: Абсолютно не расстраивайся, обязательно присылай нам новые смайлики, с удовольствием с тобой поиграем, ты классная, отправляйся скорее на работу, и пусть твой день сложится прекрасно.
2: Спасибо вам большое, удачного дня.
1: Спасибо, и тебе тоже классного денечка. Ну что, а мы сейчас обращаемся ко всем, кто нас сейчас слушает, присылай свои версии ответа в наш мессенджер Макс +7 932 020 102 и 5.

8:15 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Подводим итоги нашей музыкальной игры «Три в ряд» прямо сейчас на Jam FM. Итак, давайте напомним, что мы сегодня загадали.

Наша участница сегодня немножко растерялась и не справилась с заданием, поэтому приз мы разыграли среди всех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс. Итак, кого мы загадали, сначала расскажу. Сергей Лазарев, Артик и Асти, Алексей Воробьев. Вот этих исполнителей мы сегодня загадали вам. Первой прислала правильный ответ Оксана. Последние цифры ее номера телефона 6477. Оксана, ты молодец. Именно ты получаешь фирменную термокружку Jam FM. Это не просто сувенир, а настоящий must-have для каждого, кто ценит качественный кофе, стильный дизайн и заботу об экологии. Наполняй ее своим любимым напитком, бери с собой в дорогу и знай, с Jam FM всегда тепло. Темная

0: Где пробки?
1: 8.19 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стедикат от Высоцкого до 13 километра, также Тава-Туйская от Надеждинской до Бебеля. Губахинская проезжая от Мурзинской до Укромного переулка. Также затруднения на Бебеля от Автомагистральной до Тава-Туйской.

У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.

0: Про свои первые путешествия без родителей. Тема четверга воспоминаний звучит именно так. Твое первое путешествие без родителей. Ярик, ну поделись своей историей.
1: В классе в третьем я ходил в конькобежную секцию. Представляешь, я и в конькобежную секцию.
0: Пытаюсь
1: был великий конькобежец. Ну, мы ходили во все секции всем двором. То есть, сперва в одну походим месяц, потом в другую, в третью, в пятую. Так дошли до конькобежки. И тут после пары месяцев занятий нам выдали коньки. Все, мы соревновались. Там у нас эти были забеги специально там, вот эти по стадиону. И поехали мы на соревнования сюда, в Екатеринбург, из Каменска-Уральского. Вот это была моя первая поездка. Да, даже участвовал там в соревнованиях. Занял какое-то второе, что ли, место с конца там где-то. Где-то там.
0: С конца каким-то, важное уточнение.
1: С каким-то поставили меня спецом, то есть он меня сделал тут же вообще просто в лед, то есть он на 2-3 круга вперед меня прибежал, пришел. Вот. Но сам факт поездки, то есть я ездил один, с групп, ну, как с группой, но без родителей уже. Помню в эту поездку на электричке, потом на трамвай пересели, до какого-то стадиона ехали, потом в какой-то столовой нас кормили, потом соревнования, потом опять в столовой нас покормили. Потом, я помню, точно привез из этой поездки две бутылочки, был такой напиток золотистый. Газировки. Даже до сих пор помню. Золотист и почему-то черный круглый хлеб. Потому что в Каменский фонд
0: не было, видимо.
1: Он не продавался. Я увидел и купил.
0: Для родителей.
1: Да, меня так хвалили. Ой, такой заботливый у нас сынок нам привез тут вот еды поесть в виде хлеба и газировки. В общем, это была моя первая самостоятельная поездка.
0: Моя первая поездка без родителей была в Санкт-Петербург. Театральная школа, в которую я ходила, отправилась на конкурс. И это было так масштабно, грандиозно. У нас было много экскурсий, мероприятий, выступления на большой сцене. И я помню, что мы выступали в разных дворцах, и, например, выступали в Юсуповском дворце, и я помню, что два человека из моей группы потерялись, два мальчика, они заблудились, но этот дворец очень большой.
1: А по сколько лет еще раз, сколько было?
0: Ну, такое от 7 до 11, мне было где-то 9. И вот два мальчика, они были прям маленькие, они потерялись, причем они потерялись в своих образах, в костюмах. Один был с усами и с костылем, а второй с лестницы. Их маму просто в ужасе искали их по всему этому дворцу и спрашивали, а вы не видели двух мальчиков? Один с усами, другой с лестницей. И все просто в ужасе. Их долго искали, нас всех повели кормить. Их, наверное, час еще не было. Потом где-то нашли, они там бедненькие, уже на улицу вышли, на лавочку сидели, ждали своих родителей, плакали. У них растекся грим. Это было очень забавно. Потом очень много у меня ярких воспоминаний. Я впервые увидела «Белые ночи». Впервые увидела разводные вот эти мосты все. Потом в Петергофе мы побывали, где фонтаны-шутихи, вот эти все, знаешь, когда пробегаешь, там ничего
1: на
0: сначала.
1: На камушек наступил, у тебя обрызгало сбоку.
0: Окатило водицей, так скажем, да. Фотографии у меня очень классные, много впечатлений. В общем, поездка состоялась, я помню, как я звонила родителям с телефона одной бабушки, ну, тоже там родительницы, и один раз в день, это был, знаешь, такой телефон, типа Siemens A52, она мне давала один раз позвонить, я быстро говорила, все хорошо, пока, да. И все, ты знаешь, что там, звонки все были, там, роуминг, да,
1: да,
0: платные.
1: Если успел за 7 секунд, то тебе бесплатно.
0: Иногда писала смс-ку просто. Вот такая у меня первая поездка. Делись и ты первыми путешествиями без родителей, пиши свои истории в нашу группу GMFM ВКонтакте, пиши в наш мессенджер Макс, все почитаем, а за лучшее сообщение вручим приз. Сегодня он классный, вкусный, сертификат на 1500 рублей, сеть пиццерий Папа Джо.

0: 8:32 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Через пару минут на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, о чем пойдет речь в этом часе?
1: Расскажу про необычный гастротренд с мороженым.
0: Ух ты!
2: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
3: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
0: 8:34 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Яркие заголовки на Джем ФМ прямо сейчас. Рита, о чем пойдет речь?
1: Ярик, ты любишь мороженое?
0: Ну, не то чтобы прям обожаю, но иногда я себе могу позволить.
1: Почему? Хорошо, а ты любишь круассаны?
0: Не
1: хрустящие?
0: Очень. Не очень. Вот с круассаном я так как-то не люблю я их.
1: Ну, не знаю, подойдет тогда тебе этот гастротренд, но
0: давай.
1: Послушай. Новый гастротренд завирусился в соцсетях. Люди массово готовят десерт, мороженое в круассане.
0: Так.
1: Вам понадобится классический круассан и шоколадная эскимошка.
0: Угу.
1: Необходимо разогреть круассанчик в микроволновке, срезать с него верхушку и затем поместить туда мороженое, ну и наслаждаться.
0: Ух ты.
1: Кстати, это не самое простое занятие.
0: Разогреть в горячий круассан, засунуть холодное мороженое.
1: Да, да, да, угу. Именно так звучит. Более, конечно, симпатично должно было звучать, чем ты сейчас озвучил, но примерно так. В общем, сочетание горячего или свежего хрустящего круассанчика и тающего нежного холодного мороженого создает приятный сливочный вкус и освежает. Ну, по крайней мере, так говорят пользователи соцсетей, кто уже попробовал.
0: Тут главное успеть туда, успеть скушать, пока не растаяло, потому что круассан горячий, мороженое холодное. Тут может просто все...
1: Ну, вообще, это не очень удобно. Тут надо где-то дома на тарелочке аккуратненько вот так просто на улице перекусить, мне кажется, так не получится. Во-первых, надо еще запихнуть.
0: Ну, мне кажется,
1: мороженое.
0: Кому это нравится, тот, наверное, уже приноровился. Это исправляется с этим вообще просто очень быстро. Слушай, может быть, надо самому попробовать? Может, я и к круассану начну по-другому относиться? Может,
1: и к мороженому?
0: И к мороженому.
1: Попробуй.
0: Попробую. Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 8:35 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса. Также к этому часу в Первоуральске, Полевском и Туринске плюс 15, в Асбесте плюс 17 градусов.
9: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
10: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8 часов 42 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. 6 августа на календаре, и сегодня на Jam FM четверг воспоминаний. Говорим мы про наше первое путешествие без родителей. Что нам уже написали? Давай почитаем, Ярик.
1: Анатолий нам пишет: мое первое путешествие без родителей было в летний лагерь «Альбатрос», который находится в Севастополе. Помню, как подъезжали на поезде к Симферополю, и из окна поезда первый раз в жизни увидел море.
0: Ой!
1: Да еще и на закате. Вот это были незабываемые ощущения. Это было очень крутое путешествие. Новые люди, новые знакомства, первая любовь, которая не забудется никогда. Помню еще тот момент, когда зашел в воду, нырнул и очень сильно удивился тому, что какая прозрачная вода в море. Так как под водой было видно дно, и можно было разглядеть каждый камушек на дне.
0: Ну, действительно, эмоций много, Анатолий, я понимаю тебя. Вера нам написала: после 8 класса в 15 лет отправилась с группой школьников летом на Черное море. Ехали на поезде без пересадок, аж через Орехово-Зуево 3 дня. В первый раз так долго на поезде, то еще приключение было. Отлично отдохнули, и привезла я оттуда гостиниц 3-литровую банку маринованных помидоров. Зачем? Почему? И ведь не разбила. До сих пор со школьной подругой вспоминаем ту уже далекую веселую поездку без родителей. Действительно, еще, кстати, сувениры, презенты родителям часто бывают максимально странные.
1: Ну, я вот привез черный хлеб, да?
0: Непонятно зачем.
1: Человек помидоры принес.
0: Да.
1: Классно, классно.
0: Делись и ты своими историями про первое путешествие без родителей. Пиши свои сообщения в наш мессенджер Макс, пиши в нашу группу Jam FM ВКонтакте и выигрывай классный приз. Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: Где пробки?
1: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Вильгельма Дагенина от Сахарова до Краснолесья, также Гагарина от Педагогической до проспекта Ленина, Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. Много машин на ИКАДе от 16 километра до 13, также на Трудовой Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка и на Донбасской Бибеля от Никольского переулка до Таватуйской.
2: 102.5 Джем FM.

8 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Совсем скоро начнем играть в нашу любимую игру «Мальчики-девочки» на Jam.fm. Победитель сегодня получит пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий». Чтобы получить эти самые пригласительные, нужно поучаствовать сначала в игре. Для этого присылай любимый смайлик на наш номер в Максе плюс 7 932 020 102 и 5. Номер для твоих смайликов. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Вперед!

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Российский топливный союз обратился в правительство с просьбой равномерно распределять топливо между крупными нефтекомпаниями и независимыми операторами АЗС. С письмом на имя премьер-министра Михаила Мишустина ознакомилось издание «Коммерсант». Владельцы небольших бизнесов подчеркивают, что вынуждены закупать топливо в удаленных регионах. Альтернативой частные АЗС видят закупку дорогого импортного топлива и прежде всего белорусского. Однако для обычных водителей это означает стоимость литра в рознице, которая вырастет примерно на 20 рублей. По таким ценам автомобилисты не готовы покупать бензин даже в кризис, пишет издание. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах, сообщают в департаменте информполитики. В Екатеринбурге сегодня завершится очередной этап опрессовок. Испытания теплоэнергетики проводят по ночам. Срок очередных опрессовок с 3 по 7 августа. Опрессовывают теплосети с 23 часов и до 6 утра. При обнаружении аварии горожан просят звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу, а также дежурному диспетчеру ЕТК. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Введение ограничений прокомментировали в Мегафоне, в Импелкоме, а также Т-Мобайл. Аналитики заявляют, что действия операторов «Большой четверки» означают для рынка конец дешевого телеспама. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге четверть из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около трети сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 9 часов 5 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam

0: 9 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Начинаем нашу легендарную игру «Мальчики и девочки» на Jam.fm. Победитель сегодня получит пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий». Знакомимся с нашими участниками. За девочек у нас сегодня играет Олеся, она из Екатеринбурга, уже зашла в свой офис и работает она в банке. Олеся, доброе утро!
1: Доброе-доброе утро, Jam.fm. Доброе утро, Екатеринбург.
0: Олеся, у нас сегодня на Jam.fm четверг. Воспоминания по традиции. И мы разговариваем про первое путешествие без родителей. Какое было у тебя, помнишь?
1: О, на самом деле точно помню. Мне было 14. Так. И меня одну отправили на поезде из Екатеринбурга в Оренбургскую область, город Орск.
0: Ничего
1: я
0: себе.
1: Я помню это путешествие, да. Это было незабываемо.
0: Круто. Играешь ты с Владимиром, он тоже из Екатеринбурга, прямо сейчас добирается до работы, а работает он в грузоперевозках. Владимир, привет!
2: Здрасте, здрасте!
0: Ну что, а ты расскажи про свое первое путешествие без родителей.
2: Ну, я тоже в 14 лет поехал на юг, в Кабардинку.
0: Классно! Один? Или с компанией?
2: Да. Нет, там это как лагерь.
3: А, ну, с компанией, да?
0: В группе лагеря.
2: Компания.
3: А, здорово тоже.
0: Слушай,
3: классно.
0: Прикольно. Ну что, расскажу правила нашей игры. Прямо сейчас мы зададим каждому из вас по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Ярик приготовил вопросы для Олеси, я приготовила вопросы для Владимира. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
3: Ну что, будем начинать? Ну и по традиции, первый вопрос у нас для девочек. В эти выходные вся страна будет отмечать День строителя, поэтому вопрос из этой сферы. Олеся, из чего сделан кирпич? Из песка и извести или из песка и цемента? Кирпич из чего сделан?
1: Первый.
3: Из песка и извести, это правильно, это правильный ответ, молодец.
0: Владимир, вопрос для тебя. Сколько аорт в организме человека? Одна или две?
2: Две.
0: Еще раз?
2: Две.
0: Нет, одна.
3: Ну что, 1-0 в пользу девочек. Второй вопрос у нас для Олеси. Сколько очков нужно набрать в современном настольном теннисе, пинг-понге? 11 или 15?
1: 11.
3: А второй правильный ответ у Олеси.
0: Владимир, вопрос для тебя. Сколько лет нужно прожить в браке, чтобы отметить жемчужную свадьбу? 20 или 30?
2: 30.
0: Абсолютно верно, молодец.
3: 2-1, девочки, впереди. Третий вопрос для Олеси. Что на столе в Китае является символом долголетия? Рис или лапша?
1: Рис.
3: А, нет, лапша у китайцев является символом долголетия.
0: Владимир, появился шанс отыграться в соус голландез. Входят яйца или нет?
2: Входят.
0: Абсолютно верно, молодец.
3: Ну что, счет равный, 2-2, наш любимый.
0: Да, значит, прямо сейчас мы зададим вам дополнительный вопрос. Кто ответит громче и быстрее своего соперника, тот и заберет наш приз. Итак, внимание, дополнительный вопрос. Сколько дней в августе?
1: 31.
2: 31.
0: Ну что, Олеся была немножко раньше. Ну а ты, Владимир, не расстраивайся, обязательно присылай нам новые смайлики. С удовольствием с тобой еще поиграем. Мы желаем тебе классного четверга.
2: Спасибо, Таня.
0: Ну а Олеся празднует победу. Олеся, ты молодец, получаешь пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий». Поздравляем!
1: Спасибо огромное.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
5: Жилой квартал Никольский.
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 9 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Гагарина от Педагогической до Малышева, также автомагистральный теплоходного проезда до Пехотинцев и КАД от моста через железную дорогу до 13 километра. Много машин на Амундсен от Московской до Волгоградской, на Бебеля от автомагистральной до Таватуйской и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.

0: 9:22 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Продолжается четверг воспоминаний на GMFM. Сегодня мы говорим про твое первое путешествие без родителей. Давай, Ярик, почитаем, что нам еще пришло.
1: Татьяна нам пишет: в начальной школе родители отправили меня с младшим братом одних в деревню к бабушке из Екатеринбурга в Татарстан. Посадили на поезд, сказали, едьте до конечной станции, там пересаживайтесь на автобус и едьте до деревни. Там, на последней улице, стоит дом с зелеными воротами и с зеленой крышей.
0: Забавно.
1: Так мы и сделали, доехали до деревни, а там оказались все дома с зелеными воротами и зеленой крышей.
0: Ничего себе.
1: Заглядывали в каждый дом, искали свою бабушку. Самое интересное, что мы говорили только на русском, бабушка только на татарском. В итоге нашли, доехали, добрались. Со временем даже начали понимать друг друга.
0: Очень смешная история, прикольно. Не просто было ребятам, да. Но все равно дорогу мы всегда найдем.
1: Да, заметь. Нашли, да. Молодцы.
0: Юль написала: в 6 классе меня родители отправили в летний лагерь. Когда наш отряд был дежурным по лагерю, я всегда выбирала радиорубку. Mm-hmm. Мне нравилось ставить музыку, давать объявления и поднимать настроение всему лагерю. Хорошие были времена. Наш человек,
1: так
0: что
1: я
0: тут скажешь?
1: Я тоже в лагере, называлось это у нас коммутатор. Там все mm-hmm. телефонные линии подходили, со всех телефонов у нас играло радио, мы там сами все объявляли.
0: Я тоже в санатории.
1: Пригодилось. Да. Пригодилась жизни.
0: Да, я в санатории работала радиоведущей. Объявляла там, когда обед, когда ужин, что нужно взять с собой, когда экскурсии.
1: Что поменялось? Санаторий поменялся. Вместе с коммутатором. Настя нам пишет: доброе утро. Мое первое серьезное путешествие без родителей было, когда мне исполнилось 18 лет. Я училась в ВУЗе на туризм, и нам предложили программу Work and Travel. Так я оказалась в США. Поехала во Флориду на 5 месяцев работать. Впервые на такой долгий срок так далеко от дома. Я очень переживала, что мне будет без родителей тяжело, но все получилось очень даже хорошо. Одно из моих самых любимых воспоминаний — это был суперский опыт. Я работала горничной в маленьком отеле на побережье океана. Стала увереннее говорить на английском. Пока мы добирались, у нас была куча пересадок, и я поняла, что после этого мне любое путешествие по плечу.
0: Ну, слушай, очень масштабно, молодец. Полина пишет: в студенческие годы поехали с подружками на море, денег не рассчитали. Сначала нам место совсем не понравилось, мы посмотрели достопримечательности, сходили в аквапарк и уехали искать другое на автобусе. Когда приехали в новое место, остановились в комнате деревенского дома. Жили у бабы Таси. Она нам сразу обозначила строгие правила проживания, что если мы их нарушим, она нас выселит без возвращения денег. Еда нам не нравилась. И почти весь отпуск мы ели салат из помидоров. Покупали у местного парня. Душ был на улице, вода нагревалась на солнце. Потом нашли на берегу чуть дальше кафе. Там покупали чебуреки. Наслаждались вкусом, а вечером ходили в кафе с программой. Были всякие сложности в путешествии, и все было очень бюджетно, но только приятные воспоминания, веселые, остались от отдыха. Хорошо, действительно, все плохое забывается, а хорошее остается. Ну что, пиши и ты.

0: часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Через пару минут на GMFM яркие заголовки. Рита, о чем пойдет речь?
1: Морской лев уснул на рыболовном судне.
0: Вот так вот.
2: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
4: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Яркие заголовки прямо сейчас на GMFM. Рита, рассказывай.
1: Морской лев, представляешь себе это животное?
0: Большой такой тюлень.
1: Да, примерно 250-300 килограммов.
0: Ого.
1: Забрался на рыболовное судно в порту Аргентины, пробрался прямо в каюту, лег на кровать одного из членов экипажа и спокойно уснул. Рыбаки случайно обнаружили нового члена экипажа, когда он начал громко храпеть, да. Когда его разбудили, причем с большим трудом, он спокойно смотрел, вообще не понимая, в чем дело, и не хотел уходить с насиженного тепленького местечка.
0: Это знаешь, это, Вать, ты нормально?
1: Да.
0: Спит. И ведь не поднимешь, и не вытащишь.

0: хочешь большой ведь ее. Как уговорили, как-то выманили его оттуда.
1: Ну, видимо, да, история умалчивает. Mm-hmm. Ну, здесь только можно понять, простить, ни в коем случае не осуждать.
2: Ну, а чего? Захотелось комфортно маленько льву в постельке погреться, поваляться, почему бы нет?
1: Да.
2: Молодец, лев, что нашелся. Находчивые львы пошли морские у нас.
1: Хорошо, что один заполз, представляешь, да, если бы семейство...
2: Привел бы целый этот, как называется...
1: Свой выводок.
2: Всю семью. Да, ну что, это были яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». Сегодня в Екатеринбурге, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса. Также к этому часу в Реже, Ревде и Краснотуринск

0: Это утреннее джем-мастика.
1: 102.5 Джем-ФМ.
2: Теплые руки, забытые слухи, тихие звуки в ночном городе. Красный.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Прямо сейчас гороскоп на GMFM на сегодня, на 6 августа, на четверг.
1: Овен, сегодня поддержка близких станет для тебя особенно ценной.
0: Телец, день поможет поймать баланс между работой и личной жизнью.
1: Близнецы, перед тобой откроются новые возможности для поездок.
0: Рак, найди время для общения с друзьями.
1: Лев, не упусти события, которое произойдет в первой половине дня.
0: Дева, сегодня дисциплина сыграет тебе на руку.
1: Весы, удели внимание здоровью.
0: Скорпион, сегодня ты проявишь себя как энергичный и трудолюбивый человек.
1: Стрелец, держи финансовые вопросы под контролем.
0: Козерог, чем больше усилий приложишь, тем лучше будет результат.
1: Водолей, сегодня ты поймешь, что пришло время отпустить прошлое.
0: Рыбы, впереди насыщенный день.

0: Где пробки?
1: 9 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. 3 балла на стамбике Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит ЕКАТ от моста через железную дорогу до Высоцкого, также от садов до реки Решетка. Много машин на восточной от Малышева до Первомайской, на Таватуйской от Надеждинской до Бебеля, на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. Много транспорта на Амундсен от Московской до Волгоградской и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Moto X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум. 102.5. Джем FM.

0: 9:52 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Продолжается четверг воспоминаний на Jam.fm. Сегодня мы говорим про наши первые путешествия без родителей. Классные истории вы присылаете. Присылайте еще свои сообщения. Но пока почитаем, что еще написали.
1: Виктория нам пишет. Впервые ездила самостоятельно на косплей-фестиваль в другой город. Вместе с молодым человеком. Ехали на поезде и, конечно же, по неопытности купили самые плохие места. Туда всю ночь какая-то лампочка моргала. Ехали ночью, да. А обратно попали в жару со сломанным кондиционером и не открывающимся окном. Но все равно было весело, пишет нам Виктория.
0: Саша пишет, в институте по программе Work and Travel вместе с одногруппницей поехали в Штаты. Там работали, посмотрели несколько городов, Чикаго, Нью-Йорк, отлично провели время, незабываемые впечатления, и отдохнули, и заработали денег, а потом с этой одногруппницей поженились и уже 15 лет вместе. Будет в сентябре. Двое детей?
1: Это судьба, Саш.
0: Вообще прикольно, да?
1: И Алекс нам написал, после 9 класса с группой поехали в Болгарию. Это было мое первое заграничное путешествие без родителей. Поехали на 14 дней. Первую неделю должны были отдыхать на море, а вот вторую ехать в горы и собирать апельсины. Но по ходу отдыха пошло что-то не так, и нам сказали, что в горы мы не едем, а остаемся на море. Эта новость была просто подарком. В общем, классно было, пишет нам Алекс.
0: Артур пишет, мое первое путешествие было в 4 года. Мы с семьей жили в небольшой деревушке в Курганской области. В общем, садик и школа находились в 5 километрах от нашей деревни. За нами приезжал специальный автобус, и бывало такое, что автобус не приезжал. И старшеклассники шли пешком. А я думаю, а чем я хуже в 4 года? Пошел позади них. Было немного страшно, конечно, но я дошел. В деревне был магазин, откуда как раз нас и забирал этот самый автобус. Но центр деревни, и вот мама пришла и видит, что мой одногруппник по садику с мамой в магазине. Она спрашивает, а почему вы не в садике? Мама этого мальчика отвечает моей маме, так автобус же сегодня не пришел.
1: Так.
0: Мама в шоке, а где же мой тогда? Позвонили, а я в садике. Наругали меня тогда, конечно. Вот такое первое путешествие было у меня без родителей.
1: Слушай, ну отчаянно, да. У меня вот тоже дедушка рассказывал, что ходил пешком за 11 километров в школу через лес в Ростовской области.
0: Ничего себе. Страшно. Я даже боюсь себе представить такое сейчас, вот детей отпустить куда-то. Это
1: такого,
0: жутко.
1: Мне кажется, вообще быть не может.
0: Сейчас же все звонят там каждые две минуты. Я дошел, я пришел, я зашел в автобус, я вышел из автобуса. Ну что, делись и ты своими историями про первое путешествие без родителей. Пиши обо всем. Самое лучшее сообщение по традиции наградим призом. Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Рост мировых цен на энергоносители поддержал укрепление рубля весной этого года, сказано в резюме Банка России по итогам обсуждения ключевой ставки. Среди факторов, которые снизили инфляцию, регулятор называет ситуацию в Армузском проливе. Укрепление рубля за период с марта по май проявлялось в сдержанной динамике потребительских цен, добавили в ЦБ. При этом регулятор отметил, что спрос на иностранную валюту для оплаты импорта остается высоким, а конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему сильнее отражается на мировой инфляции, чем на экономической активности. 6 человек в Нижнем Тагиле обратились за помощью к врачам после схода трамвая с рельсов. Днем накануне вагон на улице Кулебина вынесло с полотна, в результате чего трамвай врезался в столб. В момент аварии в салоне находились 30 человек. Водитель трамвая сотрудникам ГАИ пояснила, что некорректную работу задней тележки вагона почувствовала, когда тронулась с остановки. Вагоновожатый нажала на тормоз, после чего вагон занесло. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с родителями воспитанников Дворца творчества посетил новые кабинеты. Дети начнут здесь занятия после переезда из Харитоновской усадьбы. Помещения для кружков и секций разместили в бывшем здании администрации Октябрьского района на улице Луначарского. Алексей Орлов заявил, что после ремонта в распоряжении ребят и педагогов поступят 10 обустроенных кабинетов и 2 зала. В случае передачи усадьбы Расторгуевых-Харитоновых в региональную или городскую собственность примем все меры, чтобы как можно скорее отремонтировать историческое здание и вернуть туда детей, добавил глава города. Роспотребнадзор официально рекомендовал включить рыбу и морепродукты в детское меню. Соответствующий документ начнет действовать уже с 1 сентября. В детских садах предлагают готовить нежирную и среднежирную рыбу. А среди способов приготовления указаны запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать в детское меню не реже 2 раз в неделю. И в это же время специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Из-за этих процессов кожа быстрее теряет тонус, появляются мелкие морщины и ухудшается цвет лица, пишет газета.ру. Не меньшее влияние оказывают и продукты с избытком соли. Они задерживают в организме жидкость, приводя к отекам, особенно в области лица и век. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в Екатеринбурге по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
5: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
1: Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Карла Либкнехта, Шевченко до Первомайской, также Вильгельма до Генина, от Сахарова до Краснолесья, Таватуйская от Надеждинской до Бебеля, Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. Много машин на Амундсен от Московской до Волгоградской и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 900 000 рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! 102.5. Джем FM.

0: тысяч километров, около 7,5 часов пути. Было волнительно и немного страшно, но именно тогда началась моя самостоятельная жизнь. В Уссурийске я получила образование, закончила аграрный техникум с красным дипломом, изучила китайский язык, даже побывала в Китае. Этот период дал мне очень много знаний, навыков и уверенности в себе.
1: Слушай, классно. Еще одно сообщение про самолеты от Ольги нам пришло. Мое первое одиночное путешествие было в 12 лет. Аэропорт Кольцово. Родители проводили до стойки регистрации. Дальше сама. Аэровокзал был совсем не тот, что сейчас. После расставания с родителями я влилась в струю людей с моего рейса и не отставала от них перед посадкой в автобус. Нас еще час или даже больше продержали в отстойнике, похожем на клетку с деревянными лавками по периметру и асфальтовым полом. Там был такой холод и сквозняк, что я очень замерзла. Но грели мысли о том, что скоро я окажусь в Евпатории, и у меня впереди будет целый месяц солнца, моря и песка. Это был мой первый полет на Ту-154. Уши заложило в начале полета, и это состояние повторялось до конца с небольшими промежутками. Было немного страшновато, а потом стюардесса предложила мне конфеты «Барбарис» и успокоила. Весь август, каждый день я с моими двоюродным братом и сестрой провела на море, причем без взрослых, тогда это было нормально. Вечером возвращались домой, и тетя кормила ужином.
0: Классно. Мы тоже самолет первый был, Ту-154, там раздавали, помню, таких, в таких пиалках и газированную воду. До сих пор запомнилось.
1: Ой, прикольно.
0: Сережа нам пишет. Я решил пойти путешествовать из садика один перед обедом. Сначала в сторону дома, потом дальше. По счастливой случайности меня на улице увидела моя бабушка. Вот так и закончилось мое первое путешествие.
1: Ну а сообщение, которое мы решили отметить, тоже про садик. Артур нам написал. Мое первое путешествие было в 4 года. Мы с семьей жили в небольшой деревушке в Курганской области. В общем, садик и школа находились в 5 километрах от нашей деревни. За нами приезжал автобус, и бывало такое, что автобус не приезжал. И старшеклассники шли пешком. Я думаю, а чем я хуже в 4 года? Пошел позади них. Было немного страшно, конечно, но я дошел. В деревне был магазин, откуда как раз нас и собирал этот самый автобус. Центр деревни. Вот мама пришла и видит, что мой одногруппник по садику тоже с мамой в магазине и спрашивает, а почему вы не в садике? И мама этого мальчика отвечает, так же автобус не пришел. Моя мама в шоке, а где же мой тогда? Позвонили, а я в садике. Наругали меня тогда, конечно. Вот такое было у меня путешествие. Ну что, Артур, ты молодец. Получаешь ты сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Поздравляем!

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Яркий заголовок прямо сейчас на Джем ФМ. Рита, рассказывай.
1: Ты считаешь себя везунчиком?
0: Слушай, я, наверное, не везунчик, наверное, я удачливый. Мне почему-то вот не то чтобы все время, но частенько везет.
1: Ничего себе, вот я себя такой не считаю. Но оказывается, удачу можно натренировать.
0: Ух ты, это так, как, например, пресс подкачать?
1: Да, именно так.
0: Примерно так, да?
1: Немножко прокачать этот навык.
0: Ну-ка.
1: Японский нейробиолог Набука Накана изучила десятки научных работ и пришла к выводу, что везение — это не случайность, а обычный навык, который можно развивать. И дала конкретную инструкцию для будущих везунчиков.
0: Ну-ка, давай.
1: Итак, что нужно делать?
0: Первое.
1: Во-первых, ищи возможности, а не проблемы.
0: Угу.
1: Вместо того, чтобы постоянно думать о том, что может пойти не так, спрашивай себя, какие возможности есть в этой ситуации у тебя. Тренируй оптимизм, воспринимай свои ошибки как опыт. После неудачи проверь, есть ли реальные основания для негативных мыслей и составь четкий план для следующих действий. В общем, не кисни.
0: Угу.
1: Выходи из привычной рутины. Чем больше новых впечатлений, тем выше шанс встретить неожиданную возможность. Расширяй круг общения. В общем, ходи на нетворкинги, знакомься с очень интересными людьми. И еще заботься о здоровье мозга. Спать нужно не меньше 7-8 часов.
0: Угу.
1: И уделять нужно время физической активности, медитациям и осознанности.
0: Вот то, что спать надо подольше, да, вот это правильно. А так все в японских традициях, как говорится, вижу цель, не вижу препятствий, правильно?
1: Именно так даже в везении.
0: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 10 часов 34 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса. Также к этому часу в Первоуральске и Полевском плюс 16, в Асбесте плюс 18, в Туринске также плюс 16.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

10:37 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Уже в эту субботу, 8 августа, футбольный клуб «Урал» сыграет с Уфой на Екатеринбург-арене. В честь этого события прямо сейчас разыграем пару билетов на футбол. Чтобы их получить, присылай футбольный смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. Будешь вторым, заберешь билетики на матч.

0: 10:41 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Подводим итоги розыгрыша пары билетов на футбол футбольного клуба «Урал» и «Уфы». Нужно было прислать смайлик с мячиком и оказаться вторым. Билеты достаются Светлане, последние цифры ее номера телефона 85-46. Мы тебя поздравляем!
1: 102.5 Джем FM.

0: Где пробки?
1: 10 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоят улицы Щербакова, Самолетной, Павлодарской, также Восточный, Советский до проспекта Ленина, Куйбышева от Хохряков до Розы, Люксембург. На ИКАДе затруднения от Садов до реки Решетка, также от реки Березовка до улицы Высоцкого. Стоит Губахинская проезжая от Мурзинской до Укромного переулка и Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской.
2: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Очередной, кстати, солнечный денек у нас намечается. Погода классная,
1: да,
0: можно сегодня
1: жарко,
0: прогуляться.
1: Не жарко, но да, солнышко нам светит.
0: Я что-то уже который день хожу пешком с работы.
1: Слушай, я тоже сегодня хочу прогуляться. Такая погода классная.
0: Нам, правда, в разные стороны с тобой.
1: Да.
0: Но завтра обменяемся впечатлениями.
1: И примерно одинаково, но в разные стороны.
0: Кстати, сегодня прикольный праздник, день горчицы. Ты любишь горчичку?
1: А, вот сокрошечка, окрошечку с горчицей, просто это вообще мое самое любимое летнее блюдо.
0: А мой фаворит — это бутерброды с тунцом. Я добавляю туда горчичку, то есть я делаю так: беру черный хлеб, смешиваю со сметаной горчицу, намазываю таким толстым слоем, и туда можно тунец в собственном соку, знаешь, такой, который для салатов, или консервированный такой тунец, а можно копченый.
1: Рита,
0: это
1: что ты делаешь? Вот я не позавтракаю.
0: Еще соленый
1: сегодня.
0: Огурчик сверху.
1: Ой, не, все. Остановись.
0: Ну что, все равно не могу остановиться.
1: Ай.
0: Расскажу, что сегодня будет у нас в эфире. А будет, как всегда, классная музыка. Будут свежие истории от Яны Ефимовой. И, конечно же, в 17.00 нас всех ждет наше традиционное вечернее классное шоу «Джем без правил». Уже ворвутся в эфир Яна Ефимова и Миша Киселев. Ну а мы тебе желаем классного солнечного четверга.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензина в классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать резкий перебой с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Бывший замминистра ЖКХ Игорь Чикризов скончался в Екатеринбурге. Об этом пишет «Сигнал Урал» со ссылкой на семью бывшего чиновника. Игорю Чикризову был 61 год, и он больше 16 лет занимал должность заместителя экс-министра ЖКХ Николая Смирнова. Игорь Чикризов стал вторым фигурантом громкого уголовного дела, в котором также фигурировали бывший министр Николай Смирнов и его второй заместитель Андрей Кислицын. Приговор по делу в отношении Игоря Чикризова суд вынести не успел. Ретро-поезд с вокзала Екатеринбурга начнет на этой неделе ходить в Невьянск. Первый состав со станции Екатеринбург-Пассажирский отправится 7 августа. Это новый круговой однодневный маршрут ретро-поезда, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Первую остановку состав традиционно будет делать на станции Шувакиш, а затем проследует в Невьянск. По пути пассажирам предложат попробовать блюда уральской кухни. В самом Невьянске участников маршрута ждет экскурсия с посещением знаменитой Невьянской башни, земской школы и нескольких других достопримечательностей. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем до +20.
0: Jam.FM 102.5. Jam.FM.

Заряженные бодростью с гимнастикой, продолжаем мы наш день, жить энергичным, особенно в кайф, не правда ли? Зиверт на Jam FM. Пусть весь твой день будет бодрым, успешным, а музыка на джеме будет в этом помогать. Мари Краймбрери в ближайшую минуту настроит снова на позитив песни «Мне так повезло», еще раньше «Дискотека авария» и прямо сейчас «Miles Away» от Тоффенбаха на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
2: И

0: Реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Новый жилой район. Городские легенды. Квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
5: Сходите на «Квизмашину». Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
4: Как попасть?
5: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
6: 16+. АО ГК «Руда». ОГРН 122-660-03-50-01. Екатеринбург.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! В Харитоновском парке впервые пройдет фестиваль «Стороны света». В начале осени в Екатеринбурге состоится новый фестиваль. Как пишет Global City, проект переосмысляет традиционное искусство народов России в современном ключе. Событие будет проходить всего один день. Гости окунутся в историю и традиции разных народов России. Для них будут играть колоритную музыку, читать лекции и готовить необычные блюда. Программа включает лекции о фольклоре и региональной моде. Также можно будет принять участие в мастер-классах. Помимо прочего, можно будет с собой прихватить памятные украшения или вкусняшки. На территории парка будет работать ярмарка. Для самых маленьких посетителей разработают игровую зону. Там ребятам покажут, как своими руками можно разукрасить народную игрушку. Отмечу, что фестиваль «Стороны света» пройдет 5 сентября. Вход свободный, но необходима регистрация. Звучит заманчиво. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, температура днем до плюс 20.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Вот.
1: 102.5 Екатеринбург. Джем ФМ.
2: Барбара Стрейсанд.

0: Хорошего настроения, Екатеринбург! Jam FM.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастлива,

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Спустя 2 года после вторжения в Курскую область пропавшими без вести остаются 302 человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Общее количество поданных в розыск превысило 2000 человек, большинство из них были найдены и вернулись домой, об этом пишет «Коммерсант». Яна Лантратова добавила, что около 1700 человек удалось найти с помощью Международного комитета Красного Креста. Поиски тех, чья судьба неизвестна, продолжаются. Надежда на их возвращение есть, добавила федеральный омбудсмен. Покушение на главу предприятия «Уралдронзавод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в 2 направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах, сообщают в департаменте информполитики. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге 1/4 из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около 1/3 сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем до плюс 20.
5: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
6: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Тут уж пора планировать следующий уикенд. Чего про старое-то вспоминать, не в историческом музее, в конце концов. На календаре четверг уже, до пятницы рукой подать. Роскошный танец под Шаде только что на Jam.FM. Запасаемся отличнейшим настроением грядущим выходным. Будем делать это вместе с Бахти и Туркен через некоторое время и улыбчивой Айовой уже сейчас на Jam.FM.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попасть.

0: на задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной 38. Сильнее всего, по данным Яндекс.Карты, в Екатеринбурге сейчас загружена ЕКАТ от 51-го километра до реки Решетка, от 16-го до 13-го километра, от 20-го километра до реки Березовка, а еще одного Московского тракта до реки Решетка. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка, Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум. И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Прохор Шаляпин рассказал о своей возлюбленной. Шоумен поделился подробностями о личности своей новой избранницы. Артист уверяет, что женщина живет в достатке. У нее имеется жилплощадь в самом центре Москвы. Недавно она столкнулась с проблемами по здоровью. Прохор прокомментировал. «Вы на меня посмотрите, я как мальчишка езжу к ней. Она прожила достаточно интересную жизнь, 4 мужа потеряла. Сейчас у многих с суставами проблема. Сустав хороший, 20 тысяч долларов стоит. Она имеет на это средства». Как пишет Супер, о том, что артист не одинок, он обмолвился во время известного фестиваля. Тогда Шаляпин был не готов говорить о личной жизни, поскольку боится сглаза. К тому же он уже устал обсуждать личную жизнь на всю страну. Ведь счастье любит тишину. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM. Спонсор выпуска УО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В Екатеринбурге в течение дня облачно, с прояснениями, будет без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем до плюс 20 градусов.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. В Свердловской области объявлена ракетная опасность. Жители и экстренные службы традиционно призывают сохранять спокойствие. Необходимо зайти в укрытие, которым может служить паркинг, метро или подвал. Также следует держаться подальше от окон. Около получаса назад ракетную опасность также объявили в соседнем Пермском крае. Одновременно с этим предупреждением Росавиация закрыла аэропорт Большое Савино для самолетов. В Башкирии, которая также граничит со Свердловской областью, с утра действовало предупреждение о беспилотной опасности. Сейчас там также объявлена опасность ракетной атаки. Покушение на главу предприятия «Уралдронзавод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в двух направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах, сообщают в департаменте информполитики. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге четверть из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около трети сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Завтра, 7 августа, в пятницу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23.

нужна нам эта музыка и сладкоголосые песни, чтобы продолжать свой успешный путь по этому дню. Ханна на JamFM только что. В ближайшие минуты у нас гости из будущего, а прямо сейчас Али Фарбен и Рене Миллер. «Бадди Так» на JamFM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
0: Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235 0905.

0: интересно. Помимо этого, Стася отметила, что сама так и не начала заниматься высокой физической активностью. Она рада иметь перед глазами пример человека, который увлечен спортом, и пошутила, что у нее появился бесплатный тренер. Стася дополнила: «Я рада, что у меня есть такой пример перед глазами и бесплатный тренер, но пока что я этой услугой не пользовалась». Отмечу, что Стася Милославская и Егор Ушаков поженились в мае. Это очень мило, пускай теперь и Егор осваивает актерское мастерство. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Завтра, 7 августа, в пятницу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 2,7 метров в секунду, температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Это 102.5 Джим FM.

0: Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
0: Джем ФМ.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной, 38. По данным Яндекс.Карт, больше всего транспорта в Екатеринбурге скапливается к этой минуте на ИКАДе, а 20-го километра до реки Березовка, на проспекте Космонавтов, от машиностроителей до фронтовых бригад, на Трудовой, Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка, на Бебеля, от Пехотинцев до Таватуйской.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум. И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. В Свердловской области отменили предупреждение о ракетной опасности. Режим действовал на территории региона в течение 2 часов. Кроме того, режим ракетной опасности сняли в Челябинской и Курганской областях. Информации об открытии аэропорта Кольцово пока не было, однако при этом за последние полчаса полеты возобновили аэропорты Перми и Челябинска. Жители Екатеринбурга стали меньше жаловаться на качество питьевой воды. Ситуацию с дефицитом реагентов для водоподготовки практически удалось решить. Об этом на заседании коллегии заявил вице-мэр Владимир Гейко. Несмотря на отсутствие дефицита в водохранилищах Екатеринбурга, воду для уральской столицы все равно приходится перекачивать из Нязепетровска. Качество водопроводной воды в Екатеринбурге проверяют ежедневно, однако пока Роспотребнадзор заключений об улучшении качества ресурса не выдавал. Об этом пишет портал 66.ru. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать резкий перебой с поставками. Об этом заявили в Минске. Энерго. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 7 августа, в пятницу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23.
5: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
5: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ох, заколдовала, заворожила-то как очаровательная Марфа на Джем ФМ. Никто не в силах разрушить это колдовство. Наш чудесный настрой на сегодня. Приятнейшего тебе дня и классной музыки. Из ближайших ожиданий Сара Коннор, половинка Дениса Клявера и моя Мишель. Прямо сейчас на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Расточной, 38. Транспорт больше всего скапливает сейчас, по данным Яндекс.Карт, на ИКАДе от Мамосковского тракта до реки Решетка, от Садов до реки Решетка, на Трудовой Губахинской проезжей от Брёзовского тракта до Укромного переулка, на Бебеле от Пехотинцев до Тватуйской, на Амундсена от Академика Бардина до объездной дороги.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model S5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.
3: Звезды

0: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
7: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем-ФМ».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на «Джем-ФМ».
11: Привет! Пашу рассказал, почему старается проводить как можно больше времени со своими дочками. Продюсер и певица Ханна

0: Напомню, что старшей дочери Ханны и Пашу 7 лет, а младшей всего 3 годика. Правильно, повзрослеют, оглянуться не успеешь. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23.
3: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В Свердловской области отменили предупреждение о ракетной опасности. Режим действовал на территории региона в течение 2 часов. Кроме того, режим ракетной опасности сняли в Челябинской и Курганской областях. Информации об открытии аэропорта Кольцово пока не было, однако при этом за последние полчаса полеты возобновили аэропорты Перми и Челябинска. Жители Екатеринбурга стали меньше жаловаться на качество питьевой воды. Ситуацию с дефицитом реагентов для водоподготовки практически удалось решить. Об этом на заседании коллегии заявил вице-мэр Владимир Гейко. Несмотря на отсутствие дефицита в водохранилищах Екатеринбурга, воду для уральской столицы все равно приходится перекачивать из Нязепетровска. Качество водопроводной воды в Екатеринбурге проверяют ежедневно, однако пока Роспотребнадзор заключений об улучшении качества ресурса не выдавал. Об этом пишет портал 66.ru. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Завтра, 7 августа, в пятницу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью +11-13, завтра днем +21-23.

Так уж устроен жизнь, ничего не поделаешь, ожидания не всегда оправдываются. Если уж так вышло, то как минимум получишь опыт, может быть, забавную историю для друзей. А у кого-то получилась такая вот заводная песня. Артур Пирожков на Jam.fm. В чем на все 100 можно быть уверенным, что не иссякнет источник отличной музыки на 105.2, с которой работается хорошо, а уж как отдыхается. На горизонте у нас винтаж и Лена Корикова. А прямо сейчас на Jam.fm Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy».

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam.

0: Реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал Никольский.
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Анна Пересильд поздравила Ваню Дмитриенко после аншлага в Лужниках. Актриса публично поздравила своего возлюбленного, певца Ваню Дмитриенко. Повод – успешный сольный концерт в московских Лужниках. После выступления 17-летняя актриса опубликовала трогательное обращение, в котором призналась, что гордится артистом и восхищается его упорством. По словам Пересильд, она лично наблюдала, сколько сил Дмитриенко вложил в подготовку масштабного шоу, поэтому считает этот концерт заслуженной победой. Актриса также поблагодарила певца за возможность принять участие в работе над концертными костюмами. Она прокомментировала: «Спасибо Богу, спасибо судьбе.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Лена.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Где пробки?
3: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной, 38. Самые крупные пробки, по данным Яндекс.Карт, наблюдаются сейчас на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, сразу на трех участках ЕКАДа, от реки Березовка до 13-го километра, от 51-го километра до реки Решетка и от Новомосковского тракта до реки Решетка, на Донбасской и Бебеля, от Никольского переулка до Таватуйской.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: The

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Иран и Оман согласовали контуры сделки по Ормузскому проливу. В соглашении речь идет о возобновлении судоходства по новым маршрутам. Как сообщил саудовский канал Аль-Арабия, рамочное соглашение рассчитано на 60 дней и предполагает возобновление судоходства и старт технических переговоров. Соглашение при этом не предусматривает никаких транзитных сборов. После одобрения предлагаемого соглашения Иран вернется к выполнению одного из пунктов меморандума с Соединенными Штатами, и об этой сделке могут объявить уже в ближайшие несколько дней, пишет «Коммерсант». Покушение на главу предприятия «Урал-дрон-завод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в двух направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Екатеринбург на красную строку приедут запрещенные барабанщики и Биллис Бенд. Организаторы книжного фестиваля назвали хедлайнеров музыкальной программы. Выступления запланированы каждый вечер с 21 по 23 августа. Площадкой для фестиваля «Красная строка» станет исторический сквер. В этом году в честь 40-летия Свердловского рок-клуба темой фестиваля сделали строчку «Эта музыка будет вечной». Ранее организаторы «Красной строки» назвали литературных хедлайнеров фестиваля, пишет «Новый день». Специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Эти процессы способствуют появлению мелких морщин и ухудшают цвет лица, пишет газета.ру. Не меньшее влияние оказывают продукты с избытком соли. Она задерживает в организме жидкость, приводя к отекам. Россию с начала этого года активно посещают туристы из Вьетнама, Республики Корея, а также Китая и Турции. Эти направления стали лидерами турпотока с января по июль. Число путешественников из этих стран увеличилось на 20 и даже 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего, по данным пограничников, с целью туризма в Россию в первом полугодии было совершено более 670 тысяч визитов иностранных граждан. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 7 августа, в пятницу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23.
5: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
6: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
5: Выбирайте «Здоровье». «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Много чего порой хочется побольше, может быть, подольше, на выходных, например, особенно летом. Но тут ведь важно не переборщить и вовремя понять, когда достаточно серебро на Jam FM. А хороших слов никогда не бывает много, как, собственно, и хороших песен. Успешнейшего продолжения четверга тебе. Порадует нас в ближайшие минуты на 105.2 Jasper Fox, Viva Flows in You, группа Studio и классный сибирский парень Не лето. Уже сейчас на Jam FM.
1: И просто...

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной, 38. Самые большие пробки подскопились, по данным Яндекс.Карт, на ИКАДе от реки Березовка до 13 километра, от Садов до реки Решетка, и от Новомосковского тракта до реки Решетка, на Трудовой, Губахинской проезжей от Березовского тракта до Норильской, на Московской и Челюскинцев от Малышева до Маршала Жукова, на Донбасской и Бебеля, от Никольского переулка до Таватуйской, на проспекте Ленина от Луначарского до Хохрякова и на проспекте Космонавтов от Артинской до Челюскинцев.

0: иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Unicom.
1: Unicom. И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Певица подтвердила, что сделала пластическую операцию. Артистка убрала лишнюю кожу с верхних век. Она объяснила, что решилась на вмешательство 1.5 года назад, поскольку проблема доставляла ощутимый дискомфорт. Певица прокомментировала: «Я не делала лисьи глазки. Я убрала верхнюю лишнюю кожу со своих век, потому что они мешали моему взгляду. Я постоянно затягивала волосами для съемок. У меня дико болела голова от того, что тянут волосы. Просто было очень неудобно. Это очень маленькая косметическая операция». Отвечая на упреки в том, что ранее она выступала против пластики, исполнительница заявила, что со временем ее отношение к подобным процедурам изменилось. Певица подчеркнула, что каждый вправе распоряжаться собственным телом, и предположила, что с возрастом многие могут захотеть что-то скорректировать. Отмечу, что Мия Бойке 29 лет. Каждый человек решает сам, как ему лучше. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JamFM.
1: Прогноз погоды на JamFM. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в пятницу 7 августа в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет, осадков не ожидается. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. На НПЗ в Ярославской области тушат пожар после крупной атаки дронов. Обломки упали в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Идет тушение пожара, сообщил губернатор Евраев. Пожар возник во время самого крупного налета на регион, в ходе которого были сбиты более 90 аппаратов, пишет РБК. Погибших, к счастью, нет. Осколочные ранения получили 4 человека. Двух женщин и мужчину госпитализировали. Еще одному мужчине медпомощь оказали на месте. Также произошло возгорание 3 частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены личные автомобили. Между тем, в Свердловской области сегодня около 2 часов действовал режим ракетной опасности. Он был введен в 11:45. Жители региона сообщали о включении сирен на улицах. Отбой был дан в 13:47. В 12:08 были введены ограничения в аэропорту Кольцово, напоминает «Новый день». Ракетная угроза отличается от беспилотной, прежде всего, скоростью и характером. Ракета достигает цели за минуты, тогда как БПЛА может находиться в воздухе значительно дольше, отмечают специалисты. Между тем, в аэропорту Кольцово более 10 самолетов задерживаются на вылет. Некоторые отменены. Отменены рейсы в Москву, Сочи, Душанбе. Задерживаются вылеты в Москву. Несколько самолетов – Сочи, Тбилиси, Анталию, Харбин и другие города. Таковы данные онлайн-табло Кольцова. В российском сегменте интернета сегодня произошел сбой. Наблюдаются проблемы с доступом у ряда сервисов. Таковы данные сервисов мониторинга «Детектор 404.ру» и «Сбой РФ». Пользователи массово жалуются на работу «Озон», «Ростелекома», «Яндекса», а также Авито, РЖД, Wildberries, Тейбанка, Пикабу и других платформ. Есть перебои в работе Telegram. Больше всего жалоб поступает на работу Озон, более 1000 за час. Всего проблемы заметили до 60 тысяч человек, пишет РБК. Агентство направило запросы в Роскомнадзор, Минцифры и операторам связи. Несколько дней остается до завершения регистрации на международный фестиваль молодежи. Масштабное мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 августа в рамках НАС-проекта «Молодежь и дети». Зарегистрироваться можно на сайте фестиваля до 10 августа. Регистрация даст возможность посещать мероприятия фестиваля, попробовать национальные блюда, увидеть работы молодых художников, посетить парк уличной культуры и спорта. Будет организован бесплатный трансфер до центра Екатеринбург-Экспо, где пройдет фестиваль, сообщили в региональном департаменте информполитики. Еврокомиссия активно готовится нивелировать последствия солнечного затмения, которое серьезно повлияет на солнечную электрогенерацию. Об этом сообщила представитель ЕК Анна Кайса Итканен на брифинге в Брюсселе. Специалисты рассмотрят возможные сценарии затмения. Ожидается синхронное резкое падение электрогенерации по системе солнечных панелей общей сети в Европе. Во время затмения для компенсации этого спада должны быть быстро введены значительные альтернативные генерирующие мощности. Напомню, солнечное затмение ожидается 12 августа, продлится около 4,5 часов. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Завтра, 7 августа, в пятницу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
4: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Вот и время пришло сказать вам всем добрый вечер. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И эти два часа мы проведем вместе с тобой, да еще и с каким, да с гигантским просто удовольствием. Итак, хочется сказать, что сегодня что? Маленькая пятница.
3: Потому Опа! Что четверг,
2: конечно,
3: да. Вообще,
2: конечно.
3: Миша так всегда говорит, и среда у него маленькая пятница, и вторник, и понедельник. Там день недели значения не имеет.
2: Я, видать, вечеринка может состояться тогда, когда захотите вы.
3: Да, главное быть счастливыми, жить, конечно, моментом. Вообще, да? Сегодня 6 августа, и отмечается сегодня день грибного дождика.
2: Это вот твой праздник, ты же любишь эту тихую охоту.
3: По грибы ходите, да, только давно не ходила, позовись кто-нибудь в лес.
2: Нет, ты сходить-то можешь, вариант того, что найдешь где-то там рядышком с домом, где ты живешь, вопрос риторический. Но тут же главная цель, там же не главное, как на рыбалочке. Ну вот спортивная пусть охота будет.
3: Ну, кто-то ради удовольствия тоже ходит, им приходит ни с чем. А еще сегодня отмечается день шевеления пальчиками ног.
2: Нормально.
3: Ты умеешь шевелить.
2: Да.
3: Угу.
2: Ну, правда, мужчина. Конечностями?
3: Да. Да. Я сейчас не увижу это в кроссовках.
2: Я, конечно,
3: мне иногда
2: сложновато. На ветке не могу висеть, но в целом, да, они двигаются. С утра сегодня все нормально было по этому вопросу.
3: Ну, вот такие сегодня праздники, я не знаю, важно-неважно, еще Всемирный день горчицы. Сегодня, кто любит горчицу, ну, видимо, отметьте.
2: А считается горчичник у меня вот на пояснице стоит?
3: Ну, отчасти, да.
2: Ну, как бы называется же одинаково, правильно, все прогрелось.
3: Корень один и тот же.
2: Ну, свойства только немного. Ну, хотя горчичка, ты тоже, если ты съешь ее, она придает тебе такой заряд бодрости.
3: Особенно сейчас все заготовочки делают на зиму, огурчики солят, туда же горчицу нужно добавлять. Поэтому, да, отчасти тоже у вас праздник.
2: Пока еще не созрел, честно говоря, для
3: этой
2: истории.
3: Это лет через 10 придет.
2: Может быть, кстати, есть и такое напоминание об этом. Ну, а через 10 минут у нас с вами лайфхаки и тренды. Поговорим о том, что нас с вами объединяет, что делает нас с вами быстрее. Я вам честно скажу, из 10 лайфхаков, которые говорю я, 4 я пробую на себе. Сейчас посмотрим, так это или нет. Ну, не сейчас, 10 минут и все узнаете.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: А теперь все, как и обещали. Лайфхаки и тренды, что интересного происходит в мире, что дает нам возможность с вами быть как-то, легче жить.
3: Я нашла тренд, и очень такой самоительный, сразу скажу,
2: Подожди, самоительный?
3: Самоительный.
2: Связанный с там с чатом?
3: Нет, сомнительный тренд.
2: Я думал,
3: сейчас я расскажу, все поймешь. Парни, преимущественно зумеры, новое поколение, начали массово увеличивать губы из-за заниженной самооценки. Мужчины.
2: Парни. Точно.
3: Ну да, ну сколько там за 20 точно уже есть.
2: Парни.
3: Да, начали увеличивать губы. Говорят, что хотят соответствовать тоже идеальной картинке, вот как та из ленты в соцсетях.
2: Так.
3: И почему вот якобы женщинам можно там и ботокс себе ставить, и гиалуроночку колоть, и подбородочек как-то более вытянутым делать, а им якобы нельзя. Причем мужчины все-таки достаточно брутальные.
2: Нет, давайте так.
3: С рабочими профессиями. Они идут и колят губки.
2: Во-первых, как бы никто не говорит, что нельзя, да?
3: Нет.
2: То есть это же нет такого, что это можно, это нельзя. Если вы любите, не знаю, там, розовый цвет, ни о чем это не говорит. Ну, то есть мне нравится, мне не розовый, мне нравится фуксия. Я люблю
3: такой
2: цвет.
3: А что есть пурпурный такой?
2: Ну, это уже, это вот, это...
3: Под стиль.
2: Это те парни, которые, подкалывают губы. Я в целом, с человеческой точки зрения, не против. Ну, то есть ты же хочешь, ну, пожалуйста. То есть твоя красота зависит относительно от тебя. И я той прерогативы, что, можно стареть красиво. То есть можно стареть красиво, честно. Хотя вот с другой стороны, да, я тоже, мы работаем, давай про себя скажу. То есть я работаю именно на телевидении. То есть на радио слышен только мой голос. И с годами, быть может, он будет становиться как-то более таким, насыщенным.
3: Да.
2: Не такой. Это на других радиостанциях, да. У меня будет он такой более взрослый, что ли, опытный, размеренный. А с визуальной точки зрения, если мы говорим о том, что я работаю на телевидении, то нужно соответствовать каким-то определенным стандартам, которые существуют в этой профессии.
3: И так вот думают как раз-таки эти парни зумеры.
2: Не, ты говоришь, они там на заводах, ребята, где-то. Я не говорю, что вы не можете быть красивым на заводе, безусловно. Вы должны быть красивым везде. Но есть какая-то определенная... Ну, давайте так, это же опять все же общество. Мы же как бы...
3: Ну, видишь, сейчас...
2: Гундим, получается.
3: Вот эти вот границы размываются немножко, когда вот тоже вот написано же, они считают, что почему девушкам можно, а нам нет.
2: Не-не, никто...
3: За равноправие все топим и топим. Что же будет дальше, мне страшно представить.
2: Мы же поддались на маникюр, понимаете? Мы же поддались на маникюр. Ну, я имею в виду мужчин.
3: Да.
2: Очень много знаю парней, которые делают.
3: Ходят, да?
2: Я хожу уж, если на то пошло, да. Но у меня есть, я, например, это знаешь, как я отмазываюсь перед пацанами, это я так, что у меня...
3: По показаниям.
2: Не-не-не, у меня, в общем, я делаю именно вот синяки под глазами, потому что у меня близко проходят вот какие-то там сосуды, да, и неважно, я могу 3 дня спать, и у меня будут синяки все равно. И поэтому я пытаюсь как-то бороться, но это не медикаментозная история.
3: Огурчики на лицо, Миша, и все пройдет.
2: Не помогает, я уже попробовал все.
3: Народные средства.
2: Вот я с удовольствием бы пользовался только народными средствами, или бы взял хотя бы патчи. Но, ладно, что-то мы...
3: Разгунделись.
2: Давайте,
3: тут, губок.
2: Да,
3: в общем, не осуждаем, делайте так, как вам по кайфу.
2: Вообще, да, 100%. Главное, потом не ходите в темном переулке. А так, все хорошо.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 2022-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-660.

0: то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Джем ФМ.
2: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на Джем ФМ.
4: Джем без правил.
5: Ровно середина часа, значит, пришло время для свежих историй.
6: У меня сначала к тебе философский вопрос.
5: О, ну это даст надолго.
6: Вот если, почему? Ну, вот давай, если давай, вернуть, давай. Обернуть время вспять, да? Ну. Ты бы все повторил так, как есть в твоей жизни, или что-то бы изменил?
5: Не, безусловно, что-то поменял.
6: Но все-таки есть какие-то такие есть, моментики.
5: Есть. Я бы, знаешь, за которые стыдно, вот так.
6: Ага, но в целом бы общее вот это направление, вектор, он бы сохранился.
5: Да, да, да, да. Я просто, знаешь, как-то вопрос философский, но ответ с какой-то такой легкой подковыркой. То есть, безусловно, мы начнем там, да, я бы там покупал это, покупал то. Ну, вот, то есть,
6: инвестировал
5: если,
6: туда.
5: Если, да, вот если от этого абстрагироваться, и мы говорим о том, чтобы просто вот убрать из твоей жизни.
6: Про
5: вот,
6: судьбу твою речь.
5: Делит, вот да. Так, типа, да. Тогда какие-то вещи, за которые мне стыдно, я бы их убрал. Просто, чтобы их не существовало. Потому что с учетом, ну, вот я бы их убрал,
6: но
5: вот так.
6: Миша, это не ошибки, это опыт.
5: Безусловно, безусловно. Но... Совершив их, я так и говорю всем, да.
6: Я это к чему? Филипп Киркоров, наш любимый, признался, ну, что ни в коем бы разе вообще не променял бы свою судьбу ни на какую другую, даже несмотря на публичное одиночество.
5: Я тебе больше скажу, что многие люди его бы жизнь прожили.
6: Но он к чему это говорит? К тому, что он сейчас одинок, действительно, ему, ну, вот на душе одиноко, может быть, там второй половинки, скорее всего, тоже нету, так. Но есть дети прекрасные.
5: Может, она и есть.
6: Может, ну, просто мы о ней не знаем.
5: В стране нет, ну так, ага.
6: В общем, да, уехала, улетела. Сейчас, да, не об этом речь. То есть, по его словам, это расплата его одиночества за софиты и безумную популярность.
5: Да.
6: Но он говорит, что оно того стоит. И даже если бы он, вот если бы я ему такой вопрос задала, он бы повернул время вспять, он бы ничего совершенно не менял в своей судьбе, чтобы прийти к этому же самому результату.
5: Да, наверное, согласен.
6: И сказал, что вот это одиночество, это как, знаешь, в контракте, вот это вот с дьяволом строчка мелким шрифтом.
5: Ну, может быть, да.
6: Расплата.
5: Соглашусь, да. Есть то, что тебе дается, есть то, что у тебя забирается. Я на своей жизни тоже, если честно, вот так оглядываясь, быть может, назад, я такой, о, вот этого нет, но зато у
6: есть
5: меня
6: вот это.
5: Вот
6: это всегда
5: есть,
6: компенсируется, да.
5: Да.
6: И я не знаю, мне кажется, все успешные люди, большинство успешных людей, они действительно одиноки, поэтому это уже просто, ну, какой-то феномен.
5: Вопрос риторический с точки зрения одиночества. Нет, очень много людей, у которых есть вторая половина. Давай Криштиану Роналду возьмем, у него там огромное количество
6: детей. Они, кстати, скоро поженятся.
5: Ну, типа, ну да. Да, я имею в виду, нет, это не так немного работает, это работает, но зато у Криштиану Роналду нету Кубка Чемпионата Мира.
6: Да,
5: и
6: опять
5: для него
6: же, да,
5: это...
6: но.
5: Да, у всего, безусловно, у каждой медали есть две стороны, вопрос больше к тому, чтобы ты наслаждался именно своей стороной. Вот то, что и делает, соответственно, Филипп, потому что мы говорим про него только хорошее, потому что мы не хотим, как это, его на скандал мау, да, мы не хотим вот этого, мы хотим...
6: Translate, please.
5: Да. Ну, он у него был...
6: это мемчик?
5: Да, покупал какую-то одежду, ему не продавали, он такой, его на скандал мау. Вот, это такая вырезка из мема. В общем, да, наверное, все так оно и есть. Безусловно, есть своя цена и своя плата. Вопрос, что это такое, и зачастую это обычно не про деньги. Но про что точно мы знаем, так это про погоду.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
7: Завтра, 7 августа, в пятницу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Давайте заглянем на просторы интернета. Это честный отзыв. Что такое? Есть маркетплейсы, на которых мы с вами затариваемся, по-другому не сказать. И есть ваши отзывы, которые сделают нашу жизнь чуточку ярче, веселее, но иногда даже экономят нам не только время, но еще и деньги. Значит, поехали. В общем, есть такая ручка, которая превращается, ну, назовем это, в нож. Такие, знаешь, бабочки
3: опасная
2: раньше
3: ручка.
2: Ножи были. Бабочки, знаешь, ножи?
3: Может быть, к счастью, что я о них не знаю?
2: Не, ну есть такой нож-бабочка, который открывается вот внутри нож, ты как бы его раскрываешь, и ручки опускаются вниз, а нож как бы сверху. Бабочка, суть в том, что у него лезвие закрывается вот так вот с двух сторон металлическим.
3: А, поэтому
2: таким.
3: Так и называется бабочка.
2: Да, поэтому так и называется бабочка. И вот мужчина заказал такую ручку и отправил фотографию ручки, что она просто сломана. Вот представьте, ручка с одной стороны ручка, с другой стороны вот этот нож-бабочка. И там в описании было написано о том, что открывать конверты, ну то есть что-то такое легкое, там бумажку какую-то разрезать, не более того. Он отправляет, что ручка сломалась пополам, и пишет: ерунда китайская, хотя, может, какой-то из этих слов я немножко перефразировал, и ему пишет ответ: вы от ручки что ожидали? Эффект катаны? Это просто... Катана, знаешь, что такое? Ну, японский меч такой гигантский. Как с вами?
3: У тебя какие-то другие познания о холодном оружии.
2: В общем, написано, это ручка, это не катана, это не меч, это катана. Значит, это конверт открыть. Ну, максимум ухо почесать. Поэтому для своей цены и функционала отличная вещь. Мне нравится, как всегда отвечают вот люди, которые произвели это или закупили. Едем дальше. Наиля, в общем, отвечает и говорит о том, что, знаете, такие приспособления, кошачья мята называется. Ее клеят на две дверь, на кровати. В общем, кошка подходит, облизывает, и ей как будто бы становится хорошо. Да, и она пишет: мои кошки не хотят это лизать, они не хотят это нюхать, отвернулись и ушли. Я сама понюхала, мятой не пахнет. Вообще ничем не пахнет. И ей отвечает: чем, по-вашему, должна пахнуть кошачья мята? Это обычная мята пахнет мятой, а кошачья мята — это растение. Мята имеет слабый травянистый запах, не более. Хотя попробуйте лизнуть, может, вам в целом и понравится.
3: Но, кстати, была информация, что не на всех кошек или котов действительно она может подействовать.
2: Быть.
3: Это такой
2: я
3: миф
2: не
3: немножечко отчасти.
2: Вы, девочки, кошки, поэтому тут объявление можете читать для себя. Значит, отправила фотографию мужчины и написано: держится просто класс. Когда била своего мужа, ничего не отлетело. Сумка супер. Вот это отзыв да отзыв. Хотя с ноткой,
3: бедный муж.
2: С легкой ноткой сумка негатива, его. Но зато качество вообще. Ну, понимаешь?
3: Сразу протестила, можно сказать.
2: 100%. Качество невероятное. Поэтому берем, берем и берем.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: Легендарная история, которая сейчас объединит многих. Неважно, какое у вас имя. Никита, например, да? Или Игорь, например. Или Дима, неважно. В общем, истории смешные, смешные новости.
3: Смешная новость.
2: Я не просто так, да, там про имена. Да.
3: Там новость про имя, а именно в московские имена список, который опубликовался, и такие необычные имена по всей Московской области. Вот на первом месте лидирует Мерседес.
2: Мерседес.
3: Либо Мерседес. Мы не знаем ударение, но вот с Мишей думаем, что это испанское имя. Мерседес, возможно, да. Это такая вот здоровая девочка родилась в Подмосковье, да, действительно. Действительно, мы это запечатлели, посмотрели, что есть в списке это имя. Дальше, у мальчиков Евсевий и Гектор. Так. Вот эти имена считаются самыми необычными в Москве, хотя Гекторов я встречала даже у нас вот в Екатеринбурге. Есть такой знакомый у меня малыш. А также среди женщин, среди женских...
2: Может, они из Москвы переехали просто, поэтому...
3: Да, среди женских имен Александрита и Наоми. Вот такие вот еще странные имена.
2: А у меня есть девочка, которую зовут Василика.
3: Василика. Василика. То есть не Василина, не Василиса,
2: нет,
3: а Василика.
2: Да,
3: надо
2: Василика.
3: Окончание поменять, чтобы...
2: Не надо ничего менять. Нет, Василика. Меня забавляет, когда другие люди обращаются к ней. Там Вася.
3: А Вася, ну да, Вася. Да.
2: Но это близкие, близкие, близкие, близкие обращаются. Вася, а все остальные Василика.
3: Василису тоже.
2: Мне нравится, мне нравится. Василика.
3: У меня из необычных в окружении Виталины есть знакомая. Еще я знаю, что у нас в каком-то году, если не ошибаюсь, именно у нас в Екатеринбурге, либо по Свердловской области назвали девочку Весна.
2: Да, тоже красиво. Ну, красиво. Весна. Там просто ассоциация красивая, понимаешь?
3: Родилась, скорее всего, весна. Да, это как будто... Майю тоже называют девочку, если в мае родилась, Майю можно
2: назвать.
3: Ну, как
2: бы весна красивая, а слякоть уже не звучит, понимаете?
3: Ну, это тоже не...
2: Ну, я так прыгаю
3: это
2: просто.
3: Это тебя сразу с весной ассоциируется просто слякоть.
2: Да, нет, весна красиво, все расцветает, все пахнет. Ну, вообще замечательно, да. Все,
3: ну, у Миши детей тоже необычно
2: растения.
3: Зовут.
2: Ну, да.
3: Их.
2: Мия, Михей. И Леон.
3: Леон,
2: да, забыл.
3: Прекрасно. Сочетается с отчеством. В общем,
2: третьего
3: мы не,
2: забыл.
3: Мы не против красивых, необычных имен. Главное, чтобы
2: а есть
3: вам...
2: какие тебе не нравятся? Ну, два, например, назови.
3: Ну, хватит.
2: Нету таких?
3: Ты знаешь эти имена.
2: Какие? Я...
3: Мы не будем их называть.
2: Ну, нет и нет.
3: Он меня берет на компромат сейчас.
2: Да.
3: Михаил в числе любимых, я тебе так отвечу. А у тебя, наверное, Яна, да? Самая любимая. Нет, на втором месте после Ксюши.
2: Шанс есть.
3: Да,
2: возможно. Возможно, Яна. Возможно, тут, конечно, дело такое. Ну, в общем, имена достаточно интересные, можно использовать.
3: Да, главное, чтобы детки были здоровы, а там уж имя, оно не так много значит.
2: Согласен, детки, конфетки всегда.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Москва не получала от Киева сигналов о возобновлении дипломатических контактов, сообщил сегодня на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИДа России Алексей Фадеев. Инициатива о разрыве отношений исходила исключительно от украинской стороны, пишет агентство ТАСС. В ведомстве отметили, что Москва готова рассматривать инициативы по разрешению украинского кризиса при условии соблюдения российских интересов. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, отмечает агентство ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский сообщил, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент. В России сегодня платно обучаются более 300 тысяч иностранцев. Воду из-под крана в Екатеринбурге пить можно, но для готовки и питья лучше использовать отстойную и прокипяченную. Для бытовых целей можно пользоваться водой из-под крана, пояснили в Роспотребнадзоре области. Выявлено несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям. По микробиопоказателям, а также по вирусологическим, пробы питьевой воды соответствуют требованиям, отмечают специалисты, пишет «Комсомольская правда». Напомню, ранее в водоканале поясняли ухудшение качества воды в Екатеринбурге, в том числе по цвету, длительным периодом ливней. Сейчас водохранилища Екатеринбурга перекачивают воду из водоемов Челябинской области. В Свердловской области ищут 16-летнего подростка. Дмитрий Бирюков из Арамиля пропал 2 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно. Родные опасаются, что он попал под влияние мошенников и уехал в другой город. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото юноши есть на городских порталах. Он худощавый, рост 180 сантиметров, волосы длинные, светло-русые. По информации полиции, Дмитрий может находиться в Саратове. Его телефон периодически включается. Об этом рассказала мама и отметила, что друзей у сына нет, он не мог просто уехать в никуда, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область попала на 6-е место в топе-10 самых популярных туристических регионов. Об этом сообщили в департаменте информполитики, ссылаясь на данные вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Только за первое полугодие Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. В регионе пользуется популярностью и внутренний туризм. В последнее время число поездок внутри региона только растет. На Среднем Урале продолжают создавать туристические объекты, открываются новые базы отдыха, загородные и модульные отели, а также кемпинги. Кроме того, выделяются средства на развитие автомобильных маршрутов и обустройство туристических центров. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 7 августа, в пятницу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
5: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Jam FM.
7: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Что это такое? Это голые факты. Ребята, говорим про факты, которые существуют в нашем мире. Они достаточно интересны, но хочется на некоторых остановиться. Во-первых, есть факты, которые, вы знаете, коротенькие, но интересные. Представляете, что как это вам объяснить? Вот крота, представляете? Вы знаете, что крот может за одну ночь прорыть тоннель длиной 76 метров. Это просто как факт.
3: За
2: знаете?
3: Одну ночь?
2: За одну ночь, да, 76 метров. Ну, в смысле, не полтора, а три.
3: Я поняла.
2: Конкретно своего тела, да, для того, чтобы проползти. Угу. Да, а теперь немножко про животных, которые более в раскрытой истории. Есть зоопарки в Токио, их там целых 6. Угу. Так значит, главный токийский зоопарк закрывается на 2 месяца каждый год.
3: Зачем?
2: Из года в год он закрывается на 2 месяца. Ну, твои какие вот есть мысли?
3: Ну, вот наш зоопарк закрывается, чтобы там уборку провели, там животных осмотрели. Ну, что-то
2: генеральная
3: такое. Ну, да, базовая вещь.
2: А там закрывают зоопарк для того, чтобы животные могли отдохнуть. Вот такая вот история. То есть,
3: 2 месяца?
2: 2 месяца, да, животные просто отдыхают абсолютно от всех глаз, от людей, восстанавливаются. Ну, там, наверное, тоже проводят какие-то определенные процессы с ними. Угу. Но особую заботу проявляет о пингвинах, которые в неволе, оказывается, страдают от избыточного веса. Вот видите, я тоже, когда дома часто там дня 4 нахожусь, все, да, я сразу обрастаю какой-то вот такой жировой прослойкой, но... Потом пытаюсь восстановиться. В общем, раз в неделю их выводят на утреннюю прогулку, а пищу птицы могут получить только после того, как преодолевают 300-метровую дистанцию. Поэтому им кладут вот там, не знаю, рыбку, и они идут туда, потом обратно. Ну вот вам, пожалуйста, даже у пингвина есть фитнес-тренер. Задумайтесь об этом. Вот, понимаете? Бывает и так, но что поделать, что поделать.
3: Ну, на 2 месяца, мне кажется, это многовато. А как же посетители, те, кто хотят? А туристы, в конце концов, которые приезжают?
2: Не, ну вот, в этом же и суть. В этом же и суть, что они просто делают так для того, чтобы животные отдохнули. Без разницы на людей. Все равно. Угу. Поэтому все. Даже животные. Вот даже у животных есть отпуск, понимаете?
3: А 2 месяца, а у тебя до сих пор нет?
2: А у меня сегодня вот с 12 до 3 был. Все, больше как бы нет. Ладно, впереди у нас с вами план на вечер. Поговорим о том, куда можно сходить, чем можно заняться.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Если вы не знаете, чем заняться, вот несколько вариантов от Яны. Куда сходить, что поделать, посмотреть, попугаться, побояться.
3: Да почему побояться сразу? Ты просто привык, что я про фильмы ужасов рассказываю.
2: Я поэтому так и представил.
3: «Одиссея», дамы и господа. Фильм «Одиссея». Действительно, великолепная картина, которую ждали многие. Я отправляю вас в кинотеатр именно на нее. Это масштабная экранизация классической поэмы Гомера от режиссера...
2: У меня есть негатив, кстати, на нее.
3: Кристофера Нолана.
2: У меня есть негатив. Люди, когда пришли его смотреть, это не в России было, они купили билет в IMAX. Ну, то есть, понимаешь, где такая дополнительная как бы история. И они сели в билеты, были только в первый ряд. И вот, когда они начинают смотреть, как только появляется лицо, оно становится длиннее в два раза. Понял? Такой
3: это
2: киборг
3: же ты видела,
2: в моменте, да. Поэтому рекомендуем на первый ряд в IMAX не покупать, да.
3: Слушай, наоборот, в кино, может быть, сходить, оно под другим углом будет смотреться. Я что хочу сказать, здесь состав такой звездный. Мэтт Дэймон на «Одиссее» играет, Энн Хэтуэй, Том Холланд на «Одиссее», Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендея. В общем, весь такой актерский каст уже ради этого стоит сходить. Сейчас немножко о сюжетике. В центре сюжета долгое и мучительное возвращение царя Одиссея домой после Троянской войны. Его путь растянулся на 10 лет из-за гнева богов и, в первую очередь, из-за Посейдона. В общем, пока он возвращается домой, встречает различных мифических существ и великанов, и там царицу, и сирен, и чудовищ различных. А параллельно с этим разворачивается линия его сына. Угу. Он, ну, отправляется тоже...
2: На картах жизни.
3: Нет, он отправляется
2: раскинули
3: в путешествие, чтобы найти своего отца, узнать о своем родителе. Его, кстати, играет Том Холланд, он тот самый, который Человек-паук.
2: Да,
3: парень Зендея. В общем, он отправляется искать отца, и вот эти их линии пересекаются. И что в итоге там, придет домой или заплутает? А если придет домой, то в каком состоянии? В общем, вы это все можете увидеть в кино. И вот что отмечают многие. Действительно, во-первых, красивая картинка. Звездный каст. Музыка тоже великолепная. И в целом, новый взгляд на произведение. Уже стоит ради этого пойти.
2: Ну, как отцы и дети экранизировали. Поэтому, да, идем, смотрим, безусловно. Условно, тем более такой режиссер...
3: Кристофер Нолан,
2: да,
3: конечно.
2: 100% надо это посмотреть. Если вы не сделаете это, выпадете просто из информационного поля.
3: Да, войдите в историю, потом будете говорить своим детям, а я на этот фильм в кино ходил.
2: А вот так входит, вот так мало надо, чтобы войти в историю. Ну, если это так, то бегом смотреть. Первый ряд или последний, дело остается за вами.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новое-новое! Это «You Can Touch» от «Казановы». Жизни. Ты же хочешь

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: Контач. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905
5: 235-0905
6: Jam FM.
5: Jam без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
7: Jam без правил.
8: Ровно середина часа, значит, пришло время для свежих историй.
9: Иван Янковский рассказал о работе с Юрой Борисовым. Тебе нужно сразу отразить, кто есть кто?
8: Ну, не только мне,
9: Янковский,
8: давайте все.
9: Янковский, Топи, да, давайте тот всем. Самый из всех Янковских, да, у них там целая династия.

0: Подожди, я думала, ты про Борисова. Я думала, он вообще там не снимался.
1: Нет, ты же сказал, Иван Янковский.
0: Да, я почему-то подумала, что ты про Юру. Я же про них обоих сейчас говорю.
1: Нет.
0: Да, тогда ты прав. Я признаю свое поражение.
1: 100%. Я сегодня отмечать пойду.
0: Я, кстати, правда думала, что ты Кологривы говоришь.
1: Не-не-не. Ну, давай так, твои истории.
0: Рассказал, они снимались вместе в фильме «Битва моторов», посвященном автомобилям. И тут в чем суть? Янковский, оказывается, ну, не то, что мечтал, но всегда хотел попробовать, ну, поиграть вместе с Юрой Борисовым. Хотя, казалось бы, Янковский, да, то есть, а тут Юра Борисов, как-то вот тоже у него пришла волна вот этой популярности очень неожиданно с этой Аноры. В общем, и здесь он сказал, что как только узнал, что вторым будет Юра, у него сразу откликнулось что-то внутри, потому что он мечтал с ним встретиться, повзаимодействовать в кадре и что-то от него подчеркнуть. И как 100%. Он сказал, какие-то актерские фишки он его подчеркнул,
1: конечно.
0: Вот эту ту самую человечность, ты же знаешь, как Борисов играет, он такой простой русский парень.
1: Наш русский Вин Дизель.
0: Да, мне вообще нравится там в сериале «Ольга», например,
1: «Давай
0: определись»,
1: или Ваня Дмитриенко.
0: Или Борисов?
1: Ну, конечно.
0: Ваня, конечно, Дмитриенко. Ты
1: ну,
0: чего
1: мы-то про Борисова.
0: Вопросы-то ставишь. Ну, ладно, в этом контексте тогда Янковский все-таки. Янковского тут выберу. В общем, в чем тоже заключается суть этой новости? В том, что они не соперничают друг с другом. Хотя, казалось бы, оба популярные российские актеры, подающие надежды, вообще там, они уже классного результата добились, но
1: мне
0: не...
1: Мне кажется, они уже не подающие. Я подающий актер. Вот
0: а ты так тут, извините, как вообще, каким боком?
1: Ну, подающий актер, это когда ты, ну, вот ты смотришь такой, ну, что-то есть, знаешь,
0: нет,
1: вот ты не
0: занимаешься. Нет, а для меня подающий надежды актер, это вот, который уже что-то достиг.
1: Да,
0: он развивается, раскрывается,
1: ну,
0: дальше
1: нет.
0: Больше.
1: Подающий это я уже, это как перспективный, типа. Понимаешь, что подающий, то есть они уже легенды.
0: А мне кажется, тут нет предела совершенства.
1: Нет, предела совершенства нет.
0: В их профессии однозначно. Да, суть в том, что не завидуют друг другу, только поддерживают. И кажется, это вообще классно.
1: Мы за дружбу. 100%. Даже кинодружба.
0: У мужчин это, ну, как-то проще проходит.
1: Наверное, не знаю.
0: Да,
1: поверите на слово.
0: Ну, я думаю, что женщины немножко по-другому это воспринимают. Там есть конкуренция
1: может
0: в
1: быть,
0: своем роде.
1: Может быть. Но, опять же, мы это не проверим. Мы считаем, что все у них нормально. Дружат.
0: А тебе кто больше нравится по актерской игре?
1: Я.
0: А,
1: да.
0: Ну, так, ты же подающий надежды актер.
1: Но никому, кроме меня, не нравится. Поэтому, да, я подающий.
0: Тут я солидарна.
1: Нет, тут шутки. Никогда в жизни вообще нигде не снимался. Ну, в каких-то рекламах, может, там где-то палец мой засветился максимум.
0: Дорогие режиссеры, если вы нас сейчас слушаете, пожалуйста, вот эту вот кандидатуру рассмотрите. Михаил Киселев, да, готов сниматься.
1: Но только в том случае, если вы сильно не подаете никакие надежды на эту картину. Только в этом эпизодичная роль. Но у нас есть роль, которая действительно важная. Главное, это у погоды. А если у нее все хорошо, то у нас прекрасно. А давайте-ка узнаем, что происходит за окном.
2: Прогноз погоды на Jam.fm. Спонсор выпуска УО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в пятницу 7 августа в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23.
3: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: А давайте-ка мы поинтересуемся у нашего искусственного интеллекта, что интересного он может дать нам в ответе на такой философский вопрос, я бы сказал. Сегодня я как-то столкнулся с моментом, когда меня попросили оставить чаевые, знаете, вот этим взглядом попрошайническим. И я отказался это делать, если честно, потому что я просто покупал пирожок. То есть я не сидел, там, два часа мне еды не переносили. То есть я не, ну, не было какого-то такого использования человека.
3: Ну да, ты чаевые еще оставлять, я... больше, чем пирожок.
2: Да, видит. Назовем это такая а-ля булочная. Я туда зашел, попросил пирожок, и мне вот на этой платформе, которая вы платите пластиковые карты свои, написано, оставить чаевые, типа, 25
3: рублей.
2: Там есть
3: такая функция?
2: Да,
3: оставить.
2: Ты как бы...
3: Улыбкой тоже.
2: Получается, платишь, и ты уже там, даже ты не можешь, ты можешь ее только отменить. То есть она уже как бы включена, и вот она светится перед тобой, и там 25, 50 еще какая-то. Вообще сумма была 50. Угу. Дело не в том, что у меня нет 50 рублей. Дело в том, что ну, я и так
3: же... Я купил пирожок за 40.
2: Ну да, ну и я заплатил. Ну в общем, суть вопроса какая? Как не оставлять чаевые?
3: Вот так, да, вопрос ты решил повернуть?
2: Да, как не оставлять чаевые? То есть надо как-то, понимаете, вот объяснить это человеку, чтобы он не обиделся, а как-то
3: вообще
2: даже...
3: вы никому ничего не обязаны объяснить.
2: Вы ничего никому не должны, это понятно.
3: Да, это ваше желание, конечно.
2: Это понятно, но иногда в каких-то ситуациях я чувствую себя неловко.
3: Ну давай, что предлагаю? Вот,
2: как будто бы из-за меня человека выселили из квартиры, потому что ему не хватило 25 рублей. Значит, если вы находитесь в ресторане, спросите у официанта номер его карты, пообещав перевести чаевые прямо сейчас. Ну это жестко. Ну так, ну да, согласен. Здесь, ну жестко, конечно. Для вот таксиста, если что, на выходе из машины обернуться, посмотреть на водителя и спросить, знаешь, ну таким вопросом: слушай, а тебе зачем эти проблемы с бумажками? Вот это интересно.
3: На карту, да, перевину?
2: Да, вот по-медицински, кстати, историю можно обосновать. Доктор строго запретил мне испытывать чувство вины и лишние финансовые расходы. Вот это четко, вот это прикольно.
3: Угу.
2: Ну, то есть чувство, то есть ты же можешь как бы вот то есть на психолога как бы все это спереть.
3: Да. Такая, это не он, это я.
2: Но психолог порекомендовал мне, чтобы я не испытывал эмоциональных качелей. А деньги ты же расстаешься с деньгами. Тоже уже как будто забрали у тебя. Вот вам несколько таких, знаете, правил от искусственного интеллекта. Дал нам какие-то мелкие рекомендации. Можете воспользоваться.
3: Ну,
2: а можете, как я, продолжать дать. Ну, в некоторых ситуациях, ну, просто не хочется давать.
3: Да,
2: это.
3: Потому что чувствуешь, что человек так как-то не очень хорошо
2: тебя
3: обслужил.
2: Ну, не важно, по каким причинам,
3: ну,
2: да.
3: Как-то наплевательски. Вот, если вы идете бизнес-ланч куда-то поесть, ну, тут, думаю, сам факт заключается в том, что ты идешь сэкономить, да, на своем обеде. Как бы тут никаких чаевых, хотя тоже можешь отдать. Но в целом бывает, что так классно обслужит, такое настроение тебе подарят, что не жалко оставить денежку.
2: 100%.
3: Человеку приятно, а тебе не так уж и много придется отдавать. Ну, ну сколько? Ну,
2: я не знаю.
3: Ну, рублей 500.
2: Не знаю. Я никогда столько не оставлял вообще.
3: Да?
2: Во-первых, мне никто не угощает кофе за 500. Ладно, это уже отдельная история. Вот вам несколько лайфхаков. Если хотите, пользуйтесь. Если нет, вообще без проблем. Но все-таки нейродичь дело такое.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной, 38. Плотное движение в Екатеринбурге. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего загружены ЕКАТ от Березовского тракта до 13 километра, от реки Есеть до реки Решетка, Березовский тракт, Трудовая, Губахинская и проезжая, от Барьерной до Укромного переулка, Куйбышева от 8 марта до Московской.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model S5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Вот и время пришло. И четверг подошел к концу. Такое легкое поэтическое вступление, ребята. Всем, конечно, хочется пожелать отличного вечера. И эти два часа мы провели вместе с тобой. Меня, кстати, зовут Миша Киселев.
3: А меня, кстати, Яна Ефимова.
2: Сегодня действительно было очень много интересного. И поговорили, и обсудили. Я до сих пор вспоминаю, вот знаете, искусственный интеллект и нашу нейродич, где мы дали вам рекомендации, как не оставлять чаевые. Ну, в некоторых ситуациях просто не хочется, а отмазаться как-то надо. Вот скажите, что вам просто ваш психолог сказал о том, что нельзя расстраиваться, нельзя терять денежку. А деньги — это что? Это энергия. А это что? Это безопасность. Поэтому вам нужно чувствовать себя в безопасности.
3: Ну или скажи, братан, я ипотеку выплачиваю, тоже, может быть, поймет тебя.
2: Ну да, кстати, тоже может быть. Опять же, с другой стороны, у тебя же были денежки на нее, ее взять.
3: Тоже верно.
2: Понимаешь?
3: А я все вспоминаю наши лайфхаки и тренды. Я сказала, что сейчас мужчины увеличивают губы. Есть такой тренд в косметологии. Ну и рассказала про фильм «Одиссея» Кристофера Нолана. Нужно обязательно сходить в кино.
2: Да, и перед этим можете сделать еще, кстати, губы, чтобы уже пойти, как бы, да.
3: В темноте никто вас не увидит все равно.
2: Глядите, и платить даже за себя не придется. Но это уже совершенно другая история. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо. Мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты сегодня к вечеру. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, отмечено в сообщении. Аэропорт возобновил обслуживание спустя 11 часов. В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения. Он не принимает и не отправляет самолеты с 7 утра по местному времени. В аэропорты городов-курортов массовые задержки рейсов. В них задерживаются также вылеты и из других городов. Гендиректор Урал-дронзавода Владимир Ткачук не успел сесть в автомобиль, который взорвался в поселке Большой Исток в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в оперативных службах. Это и спасло ему жизнь. В момент взрыва в машине находился водитель, он погиб. По данным собеседника агентства, сам Ткачук сейчас в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Изначально его доставили в реанимацию. Уголовное дело завели по статье о покушении на убийство общеопасным способом. Урал-дронзавод производит беспилотники «Упырь», которые используются в зоне специальной военной операции, сообщают сегодня «Вести». Пришедшие на Средний Урал похолодание, в выходные сменится жарой, обещают и Свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса, по области от 20 до 25 тепла, в субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода, временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. В Екатеринбурге продают самую дорогую квартиру в истории города. Это пентхаус площадью 600 квадратов, который занимает весь 24-й этаж в доме на Гоголя 21. Подняться в квартиру на лифте могут только сами ее жильцы. Из окон панорамный обзор. Стоимость квартиры 360 миллионов рублей. Эксперт рынка недвижимости Михаил Харьков не может вспомнить более дорогих предложений на первичном рынке Екатеринбурга, отмечает портал 66. По словам риэлтора, объект уникальный, другого такого пентхауса в городе нет, потому он рассчитан на покупателя, которому важно обладать объектом единственным в своем роде, отмечает эксперт. Певица Клава Кока, родом из Екатеринбурга, и блогер Дима Масленников поженились, сообщает Супер, ссылаясь на источник. Торжество прошло в среду, 5 августа, было тихим, без лишнего внимания публики. Праздник был на природе, в ретро-стиле, для гостей утвердили белый летний дресс-код. На свадьбе выступали сама певица, исполнитель Джонни и группа Пицца. Пишет газета Ру и отмечает, что почти 10 лет в сети обсуждали возможные отношения пары, но сами они раньше не раз заявляли, что их связывает только дружба. 3 апреля этого года Клава Кока подтвердила сообщение о романе. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Завтра, 7 августа, в пятницу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: замерзает.
1: Замерзает уже скоро Екатеринбург вечерними огнями. И отлично. Так ведь романтичнее. Диджей Смэш на Jam FM. Четверг почти на исходе. Завтра будем же радоваться пятнице. Роскошнейшего тебе вечера. Пусть он проплывет исключительно на позитивной волне. На 105.2 недалеко шел к Ване Дмитриенко, Монокини. И прямо сейчас суперхит Graceland от музыканта из Польши Ебукса на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Снижение потенции после 40 – это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый жилой район – городские легенды. Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Стася Милославская начала интересоваться футболом. Недавно актриса вышла замуж за футболиста Егора Ушакова. Актриса призналась поклонникам, что начала потихоньку проявлять интерес к этому виду спорта. Но при этом не перегружает себя сложными деталями. Она прокомментировала. «Пытаюсь разобраться, что, где, кого. Егор плавно меня погружает, но не перегружает. А мне это очень интересно». Помимо этого, Стася отметила, что сама так и не начала заниматься высокой физической активностью. Она рада иметь перед глазами пример человека, который увлечен спортом. И пошутила, что у нее появился бесплатный тренер. Стася дополнила. «Я рада, что у меня есть такой пример перед глазами и бесплатный тренер, но пока что я этой услугой не пользовалась». Отмечу, что Стася Милославская и Егор Ушаков поженились в мае. Это очень мило, пускай теперь и Егор осваивает актерское мастерство. Это Яна Ефимова, слушай еще больше.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
0: Jam FM. И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово продолжаются массовые задержки авиарейсов. Больше всего в Москву и в Сочи. Несколько утренних рейсов были вовсе отменены. Таковы данные онлайн-табло Кольцово. Задержки и отмены связаны с введением временных ограничений Росавиации. В частности, аэропорт Сочи был закрыт 11 часов. Его открыли к вечеру. Между тем, авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов из-за продолжительных временных ограничений на вылет и прилет в аэропорту Сочи, сообщил перевозчик в телеграм-канале. В авиакомпании добавляют, что пассажиры могут самостоятельно оформить возврат в два клика, в том числе по невозвратным тарифам. Информацию по вынужденному обмену или возврату можно уточнить в одном из разделов на сайте «Победы», пишет газета.ру. Сегодня днем в Екатеринбурге тушили пожар в жилой высотке на улице Мартовской. Очаг возгорания был на 6-м этаже. Пожар оказался небольшим, охватил лишь 1 квадратный метр. Но еще до прибытия пожарных дом покинули 35 жильцов из-за сильного задымления, сообщает МЧС области. Спасатели вывели по лестничным маршам 8 человек. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 16 пожарных на 3 единицах техники. Пламя потушили за 15 минут. В 14:55 завершили разбор и проливку сгоревших конструкций. Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности в быту. Нельзя перегружать сеть, нельзя оставлять приборы в режиме ожидания. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечной и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Организаторы «Интервидения» опровергли слухи о возможной отмене конкурса в этом году. Смотр состоится, как и планировалось, в Саудовской Аравии. Но точное место проведения в этой стране пока обсуждается, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Накануне появилась информация о том, что изначально запланированная площадка в Эр-Рияде может оказаться не готова к проведению вокального конкурса, отмечает «Лента.ру». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный доллар сегодня 80.93, евро 93 рубля 19 копеек.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 7 августа, в пятницу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
5: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю,

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Хорошая музыка для хорошего настроения.
2: Jam FM.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Пашу рассказал, почему старается проводить как можно больше времени со своими дочками. Продюсер и певица Ханна воспитывают двух очаровательных малышек. В беседе с поклонниками Пашу поделился своим мнением о том, почему важно уделять дочерям как можно больше внимания. Ведь сейчас они находятся в том самом возрасте, когда особенно нуждаются в родительской любви. Как пишет Супер, Пашу старается буквально выхватывать из повседневной жизни самые трогательные моменты. Детский смех, забавные игры, нежности, объятия и всевозможные смешные выходки дочерей. Он прокомментировал: «Пока девочки еще не повзрослели окончательно, стараюсь максимально, насколько это возможно, проводить время вместе и выхватывать эти детские приколы, смех, нежности и обнимашки». Напомню, что старшей дочери Ханны и Пашу 7 лет, а младшей всего 3 годика. Правильно, повзрослеют, оглянуться не успеешь. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
9: Спонсор выпуска УО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра, в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23.
0: Реклама.
10: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
11: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 7 августа, в пятницу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью +11-13, завтра днем +21-23.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Анна Пересильд поздравила Ваню Дмитриенко после аншлага в Лужниках. Актриса публично поздравила своего возлюбленного, певца Ваню Дмитриенко. Повод – успешный сольный концерт в московских Лужниках. После выступления 17-летняя актриса опубликовала трогательное обращение, в котором призналась, что гордится артистом и восхищается его упорством. По словам Пересильд, она лично наблюдала, сколько сил Дмитриенко вложил в подготовку масштабного шоу, поэтому считает этот концерт заслуженной победой. Актриса также поблагодарила певца за возможность принять участие в работе над концертными костюмами. Она прокомментировала: «Спасибо Богу, спасибо судьбе, спасибо жизни за то, что у меня есть ты, Ваня. Ты такой чуткий, честный и такой настоящий. Ты такой единственный на всем белом свете». Напомню, что 2 августа Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом, которому удалось собрать аншлаг на сольном стадионном концерте в Лужниках. Благодаря этому певец попал в Книгу рекордов России. Эх, какая же у них все-таки нежная и искренняя любовь. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Хорошая музыка для хорошего настроения.
2: Jam.FM.

лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 7 августа, в пятницу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 2,7 метров в секунду, температура сегодня ночью +11-13, завтра днем +21-23.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга, посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.
4: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Джем FM.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Мия Бойко подтвердила, что сделала пластику. Певица подтвердила, что сделала пластическую операцию. Артистка убрала лишнюю кожу с верхних век. Она объяснила, что решилась на вмешательство 1.5 года назад, поскольку проблема доставляла ощутимый дискомфорт. Певица прокомментировала: «Я не делала лисьи глазки. Я убрала верхнюю лишнюю кожу со своих век, потому что они мешали моему взгляду. Я постоянно затягивала волосами для съемок. У меня дико болела голова от того, что тянут волосы. Просто было очень неудобно.

0: иду ко дну.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Завтра, 7 августа, в пятницу, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: без тебя.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Я

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

Тандре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я. www.radiojamfm.ru

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: 105.5. Екатеринбург.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Музыка
2: на Jam FM.
1: Настроение
2: на Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
2: Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.